0: Над Рижским заливом 3 часа. Радио Рокс. Твое настоящее.
1: С сегодняшнего дня прошу считать меня...

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечная погода, местами в Земгале и восточной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге преимущественно солнечно, осадков не прогнозируется. Слабый или умеренный западный ветер во второй половине дня сменит направление на северное. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечная погода, местами в Земгале и восточной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге преимущественно солнечно, осадков не прогнозируется. Слабый или умеренный западный ветер во второй половине дня сменит направление на северное. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
1: Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом. С людьми в ладу не понукал, не помыкал. Спины не гнул, прямым ходил, и в ус не дул, и жил, как жил, и голове своей руками помогал. Протяжил и пришел домой, уже с годами за спиной. Висят года на мне, не бросить, не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал, и за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге масс, который по уши увяз. В кабине тьма, напарник третий час молчи. Хоть бы кричал, аж зло берет, назад 500, 500 вперед, а он зубами танец с саблями стучит. Мы оба знали про маршрут, что этот масс на стройках ждут. А наше дело сел, поехал ночь полночь. Ну надо ж так, под Новый год, назад 500, вперед 500, сигналим зря пурга и некому помочь. Глуши мотор, он говорит, пусть этот масс огнем горит. Мол, видишь сам, тут больше нечего ловить. Мол, видишь сам, кругом 500, и к ночи точно занесет. Так заровняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конюч, а он загаечный за ключ. И волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему, кругом 500, и кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня, он ел с ладони у меня. А тут глядит в глаза, и холод на спине. И понял я, кругом 500, и кто там после разберет, что он забыл, кто я ему и кто он мне. И он ушел куда-то в бок, я отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наворот, что будто вновь кругом 500, ищу я выход из ворот. Но нет,

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечная погода, местами в Земгале и восточной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге преимущественно солнечно, осадков не

0: Прогнозируется слабый или умеренный западный ветер во второй половине дня сменит направление на северное. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 20 градусов.
1: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то радио Рокс.

Rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rux.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечная погода, местами в Земгале и восточной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге преимущественно солнечно, осадков не прогнозируется. Слабый или умеренный западный ветер во второй половине дня сменит направление на северное. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Рижским заливом 7 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Сейм принял поправки о компенсациях за ущерб, причиненный военными инцидентами. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону о гражданской обороне и управлении катастрофами, которые предусматривают введение механизма компенсации ущерба, причиненного инцидентами в результате военных действий. Поправками установлено, что техногенные катастрофы впредь будут охватывать и инциденты, вызванные военными действиями, в том числе случаи, когда ущерб нанесен иностранной военной техникой или ее действиями. В законе также уточнена компенсация учреждений Министерства обороны. Оборона будет координировать управление катастрофами и в случаях с военными инцидентами. Временно расширена роль Министерства земледелия в управлении катастрофами, в том числе в случаях, когда под угрозой находится жизнь и здоровье животных, а также безопасность продуктов питания и кормов для животных. Поправки предусматривают уполномочить Кабинет министров определять порядок, сроки и размер, в которых компенсируется прямой ущерб, причиненный инцидентами в результате военных действий. Компенсации смогут получать юридические и физические лица за поврежденные объекты инфраструктуры, имущество, посевы, насаждения, лесонасаждения животных. Необходимость поправок обоснованной геополитической ситуации и недавними случаями, когда в Латвии было несколько инцидентов с дронами. По мнению законодателя, новое регулирование укрепит правовую уверенность жителей, будет способствовать доверию к государственной системе обороны и обеспечит справедливую оперативную компенсацию за причиненный вред. В Министерстве юстиции сообщили, что следующим шагом будет разработка правил кабинета министров, в которых будут определены порядок и размер предоставления компенсаций. Минюст сообщил, что планируется направить правила на рассмотрение на выездном заседании правительства в Латгале 27 июня, где одним из центральных вопросов будет безопасность региона и готовность государства реагировать на внешние угрозы. Инциденты с военными беспилотниками на территории Латвии – это явный сигнал, что государство должно быть готово не только предотвращать угрозы, но и быстро и скоординированно помогать людям, если ущерб все же нанесен. Эти события показали, что по ряду вопросов нормативное регулирование до сих пор не было достаточно ясным. Наша обязанность учиться на каждом таком инциденте, своевременно устранять выявленные недостатки и укреплять готовность Латвии реагировать в подобных ситуациях в будущем, заявил министр юстиции Эдвардс Смилтенс.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии солнечная погода. Местами в Земгале и восточной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге преимущественно солнечно. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 20. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Пока солнце не встало над горизонтом. За окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. По будням с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
4: Партнер шоу «Шизгара» – «Гридас Юнс ЛВ». Заливка полов с полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. В любой точке Латвии. Это он, твой бетон. «Гридас Юнс ЛВ».
5: А это он, твой заключительный рабочий день этой недели, а потом большие-большие-пребольшие выходные.
6: Одного этого достаточно, чтобы чувствовать уже себя получше. Ну, а осознание того, что «Шизгары» вместе с вами, мне кажется, должны сделать это утро замечательным.
5: Сверяйте часики 7 и 4 минуты.

0: Говорят, старший должен взять ответственность. Ну, или самый ответственный должен взять на себя.
1: И решить, кто сошел с ума первым, да, что ли? Там, да. Или монетку кидать даже не надо.
0: Принимаю на себя вот эту вот функцию. Я сошел с ума, бросайте в меня, обвиняйте в меня, валите на меня.
1: Да, кидайте в меня, у меня скидка в химхистке, например, 25%. Так, скидки, подарки, это уже мы на это повлиять не можем, если это, конечно, не скидки от нашего рекламодателя, которого, какого-то. Сейчас мы напомним о себе, это Шизгара, Радио Рокс, я Стас Флоренцев.
0: Я Алексей Титов, у нас сегодня какое число?
1: У нас 19-е.
0: Суббота.
1: В смысле, почему суббота?
0: А почему? А сегодня пятница.
1: Вот это ты зашел с козырей сразу там, бабах-бабах.
0: Я давно, с самого понедельника за собой замечал, что у меня на этой неделе все не так. В четверг я ощущал себя как пятница, а сегодня я ехал и ждал.
1: Ну, зато честно.
0: И ждал, где же, почему? Я ожидал, что машин должно быть гораздо меньше, а их все так же много.
1: Ну, знаешь, так, человек приходит на работу традиционно, говорит, понимая, что у него есть выходные, не говорит, сегодня же выходной, а чего ж ты на работу? Так, может быть, эта песня «Кто-то сошел с ума» начинается, говорит.
0: Но я и говорю, надо взять на себя.
1: На себя берите. Смотрите, у нас до лига как такового, включая сегодняшний день, 5 дней остается. Солнцестояние, вот оно, встречайте, все, что нужно, там уже день не будет прибавляться, он уже завис. У нас сегодня заход солнца в красивые циферки будет в 22 часа и 22 минуты. Такое количество двоек, у нас даже два одноклассника, которые были конкретными двоечниками, лучшие годы не получали. Что касательно лунного календаря, то тут у нас Алексей, большой специалист, договариваться с этими умными дядьками, поэтому давай, человек.
0: Сегодня не получилось. Честно скажу себе, сегодня не получилось. Они мне сегодня сказали, пятый лунный день, он нехороший. Впавший в проступок никак наказание не избежит, пропавшая не отыщется. Что с воза упало, то пропало. Я говорю, так это впавший в проступок. А если наши, значит, в проступок не будут впадать, значит, в принципе, все нормально должно быть. Они говорят, да, а главное ничего не терять, чтобы не было вот этого эффекта, что с воза упало, то пропало. День фатальный только для преступников. Любая их акция будет раскрыта и наказана.
1: Стоять бояться.
0: Более того, это единственный день, когда пища, в смысле астрального каркаса, говорит Павел Глоба, сгорает без остатка и полностью преобразуется в ткани. Поэтому можно руководствоваться инстинктом и есть то, к чему тянет. Но буквально все можно взять, попробовать, вреда от этого не будет. Вот такой вот неплохой прогноз, мне кажется, на последний день недели.
1: Ну, знаешь, я сейчас тогда возьму и скажу, что у нас эти предки наши напланировали на сегодняшний день, потому что они не были настолько астрологически зависимыми людьми. Они просто там на опы своих бабушек, дедушек полагались. Думали, что ж там нам бы наприметили на 19 июня. Смотрите, если сегодня ветер будет с запада, то это будет теплый месяц впереди. Если птицы также активно поют... Чайка, сволочь. Простите за слово «чайка», которое вырвалось. Ну, вот просто-напросто, ну, ты же не одна. Есть же другие птицы. Ну, дай что-нибудь им, этим другим птицам, взять и спеть сегодня. Нет, понимаешь, эти прекрасные создания, кроме вот того, что она пытается показать, знаешь, как спой светик. Вот это вот. Вот с этого я сегодня и начал. Но мы должны сказать, что сегодня нельзя ссориться во время совместной работы. Так считали предки, а совместная работа, это, например, решение вашего полового вопроса, и Шизгарта выходит при поддержке gridasiums.lv.
0: Прочность, точность и полы, которые служат десятилетиями, а при этом независимо от того, это офисное здание, жилое помещение или какой-то индустриальный объект, все подготовительные и сопутствующие работы.
1: Что касательно сопутствующих работ и подготовительных, это заливка черного пола, укладка пенопласта, как листового, так и заливка жидкого пенопласта, то есть термоизоляция, и укладка теплого пола, плюс подключением, конечно, что же вы просто подключили. Включили и забыли, что ли? Нет, уложили и забыли. Заливка основного чистого пола с немецкими технологиями Эйстрих. Вот то, что предлагает вам Гридас Юмс.
0: И, внимание, они работают по всей Латвии. Больше информации на gridasjums.lv или по телефону 24-44-66-66.
2: Это он, твой бетон. Гридас Юмс ЛВ в любой точке Латвии.

0: Впереди у нас и у вас, у большинства из вас, скажем, и большинства из нас, 5 выходных дней, поэтому поводов для того, чтобы сегодня еще озвучивать какие-то праздники, вроде как не было, но, с другой стороны, это же разминка, по сути дела. Почему, если там праздники впереди большие, такие, скажем, всей страной отмечающие, что-нибудь может быть менее значимое для вас, не взять и озвучить?
1: Да, еще, знаете, есть такое ощущение иногда нехорошее, что вот все знали, а я не знал, что, оказывается, сегодня там Всемирный день, например, альбатроса.
0: Угу. Вот. Я про чайку возмущался. Тут что ж тут чайку-то одну? Во всяком случае, альбатрос, он на отдалении от человечества, где-то там проводит свое это вот, жизнедеятельность его проходит, поэтому ты не слышишь, как он там, значит, конкурирует за территорию, если он конкурирует, у них такие там просторы там.
1: У него такие крылья, знаешь, что его не надо конкурировать.
0: Конкурирует. Там он так. Просто крылышко показал, и чайка уже заткнулась сразу, потому что крыло у него 3,5 метра достигать
1: может. Там вообще интересно, что такая громадная птица, она не взлететь толком не может, как ну, простой маленький там какой-нибудь воробушек, не сесть вертикально, то есть ему надо, во-первых, с долгим разгоном. Здесь физика это то же самое, что и у самолетов. Ему надо длинная полоса, ему нужна для разбега. А потом, когда он садится, он не всегда садится нормально, потому что инерция столько, что он может кубарем сваливаться.
0: Отойдите, типа все, поберегись.
1: Именно поэтому считается, что альбатрос может дольше всех там проводить время в воздухе, потому что ну при таких трудностях с отлетом и посадкой.
0: А что ему еще делать-то остается?
1: Да, птицу он и так на лету может, то есть не птицу, а рыбу он на лету может, там, пикируя, вытаскивать из вод. А зачем тогда садиться?
0: На опыте таком. Слушайте, ну, знаете, народ очень долго собирался вот как-то обратить внимание на альбатросов, на их странность поведения и в вопросах посадки и, ну, и других. Только 6 лет вот принято, приняли в каком-то всемирном конгрессе птичьем, наверное, в этот самый World Albatross Day отмечать. Так что, если что,
1: вперед. Конгресс был в ООН, как обычно,
0: ну, конечно.
1: Птичий. Люди пришли, каждый со своим, значит, бэджиком, какую птичку ты представляешь.
0: Как берется.
1: Там... И на самом деле, как вы понимаете, это было в ковидный год, в 2020 году это было.
0: А что еще делать
1: было? И тогда
0: было?
1: Обратили внимание на альбатросов, что они постоянно в изоляции.
0: О, да. Тут поальбатросили, но не бросили уже. В общем, 6 лет мы уже с символизмом альбатросовым в этот день существуем. Еще с другой стороны, в некоторых странах сегодня было принято наблюдать за облаками или наблюдать за бабочками. Причем... Так и есть. В некоторых странах день бабочек и день наблюдения за облаками. Главное не перепутать.
1: Тогда. Это зависит от зрения.
0: Да.
1: То есть те, кто дальнозорки, они, значит, смотрели на облака, те, кто более близорукие, наблюдали за бабочками.
0: И, знаешь, когда человек такой, значит, ты за бабочками смотришь, у меня сейчас зрение поменялось, я уже на облака перешел. Ты уже другая категория, старичок. Есть о чем поговорить.
1: А ладно, похихикали и будет. Значит, сегодня есть один очень важный праздник. Он называется День детского футбола. Причем Всемирный день детского футбола. Почему он важный? Это не потому, что сейчас идет чемпионат мира по футболу и надо об этом думать. Нет, потому что, во-первых, все детские праздники важны, а во-вторых, если не будет детского футбола, то не будет соответственного и взрослого.
0: Ну и, с другой стороны, с азов надо начинать, закладывать не просто, чтобы пухло пузы там любители пива потом чувствовали себя бешеными знатоками футбола и комментировали бы всех. А как он? Ты хотел сказать, а где ты был, когда вот в детстве, говорит, ну, у меня были другие задачи, я как бы там сверхчеловек, я альбатрос в мире всех тех, кто когда-то хотел заниматься футболом. Поэтому, если сегодня ваш мальчик или и в наше время уже и девочки вовсю играют
1: что
0: в футбол.
1: Важно.
0: Да. Поэтому, детки, играйте в футбол, не нарушайте правил, ну и привыкайте к профессиональному способу общения не только в мире спорта, но и в жизни тоже. Начинайте с хорошего, начинайте утро с Шизгара.
2: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: Радио Рокс. Реклама. Слушайте новости спорта в утреннем шоу «Шизгара» при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева». Часы, без которых не обходится ни один болельщик. Особенно во время чемпионата мира по футболу. Магазины «Женева» на Тербатас 9. В торговом центре «Акрополы Альфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и в интернет-магазине «Женева.лв».
1: Заливка полов. С полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Гридас Юмс ЛВ. Заливка черного пола. Укладка листового или заливка жидкого пенопласта. Укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он. Твой бетон. Гридас Юмс ЛВ. В любой точке Латвии. Телефон 24-44-66-66.
2: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: Брянцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс. Партнер шоу «Шизгара» – «Гридас Юмс ЛВ».
1: 7.26, меня не отпускает другая цифра, когда вот сейчас товарищ пел про жизнь равна нулю, там, значит, счетовод, значит, математик у нас какой-то в этот день что-то хорошее сделал. Вообще, давайте, конечно, вспомним все события, которые имеют отношение, знаковые для человечества, к 19 июня, но начнем мы все-таки действительно с математических каких-то опытов.
2: 240-й год до нашей эры. Это Египет. Несмотря на то, что там греки, но все равно Эратосфен, древнегреческий ученый, впервые в мире вычисляет длину земного меридиана. Более того, он почти попадает, сказав, что меридиан равен по длине 37 495 современному подходу, который гласит о том, что это 40 005 метров. Но на самом деле у него не было точных инструментов, там никаких лазерных линеек и платиновых эталонов метра. Он

0: Более того, расстояние от одного города, где он был, до Александрии, где надо было тоже померить угол тени, да, вычислял по времени прохода этого расстояния караваном. То есть он знал, что караван, значит, за 50 дней приходит вот на такое расстояние. Поэтому примерно это должно было равняться такому-то расстоянию.
1: Видишь, ему необходима была тень, поэтому ему нужны были те погодные условия. Чем южнее, тем солнце больше. Солнце есть, значит, тень тоже будет. А главное, что с эратосфеном-то никто и поспорить не мог. Если он сказал, что, ну, приблизительно там типа 40 присутствует, все остальные, ну да, наверное. Ты-то, дядь, опытный. Про других умных людей, которые, не поверите, творили во Флоренции, это было в 1657 году, там прошло первое заседание Академии опытов, именно так она называлась тогда, вот эти научные люди, они говорят, ну мы же на опыте все. Председательствовал там кто? Естественно, человек из имени, из фамилии клана Медичи, Леопольд на тот момент. И задумывалась эта Академия как орган пропаганды науки и поддержки коллективной экспериментальной деятельности. То есть тогда уже понимали, что вот то, что когда-то Эратосфен творил, греческий легионер, находящийся тогда на египетской территории, вот оно может пригодиться и должно пригодиться.
0: Но самое главное, что девиз у них был доказательством и еще раз доказательством. Это было какое-то высказывание Данте. И на самом деле вот эта вот организация, как она называлась точно?
1: Ну, которая на опыте.
0: Да, она дала начало всем остальным академиям наук. И английской, королевской, и парижской, и всем прочим.
1: Ну, они тогда козыряли еще и фамилией Галилея, потому что там как бы у нас и символизм был такой.
0: У них чувство вины оставалось за Галилея, что вот как бы Галилей не смог доказать, и поэтому так у него не сложилась судьба нормально. А доказал бы, все бы жили в мире и согласии. Поэтому давайте мы будем доказывать, доказывать и еще раз доказывать.
1: Вообще, в этот день, именно 19 июня, в разных странах, в разные века, по сути дела, человечество какой-то прогресс демонстрировало. Смотрите, французы отменили потомственное дворянство, через какое-то время президент Линкольн на территории Соединенных Штатов подписал закон по отмене рабства. Ну, как бы на всей территории подписал, но есть такой штат, Техас. Они там подождали еще 3 года, а потом, слушай, недобняк получается как-то. Я вот ездил в Балтимору, там, слышишь меня, да? Там, короче, уже как бы вот это вот нельзя. А мы ставим на четких канонах нашего штата. Потом как-то уже они прогнулись.
0: Оно, между прочим, с тех пор там празднуют так называемый праздник Джунтинт, который вот именно с этим последним провозглашением отмены рабства и связан. Что еще интересного? В Швейцарии в 1903 году был арестован Муссолини, потому что приезжал туда тусоваться с другими, значит,
1: любителями,
0: да, в том числе с Ленин там именно в это время, что называется, занимался политическим творчеством.
1: Но у них ничего удивительного не было. Обувь разная была, и поэтому...
0: Типа у Муссолини получше были?
1: Ну да, наверное, поэтому не
0: сошлись. Я думаю, что Ленин надевался у тех же миланских обувщиков.
1: Обувался. Этот у обувщиков, тот у сапожников.
0: Уже. А может быть, Муссолини именно это и привозил русским протобольшевикам, которые там, да, тусовались.
1: Не хотите там?
0: Ну, нормальный пиджак привез, как бы, там, ботинки, а то что вы ходите?
1: А что вы такой зауженный пиджак? Нет, такой... Товарищ, я такой не ношу, сказал Ильич.
0: А ладно, что еще интересного? Ну, давайте отметим, что в 1910 году впервые отмечен Отцовский день. Правда, в США, и тогда он еще не был официальным праздником, а просто правительство обязалось все пассажирские корабли снабдить радиооборудованием, поэтому отцы, которые были, значит, в море, могли там пипипикать и говорить, что у меня все нормально и так далее. Вся семья приходила в пункт, в котором принимали эту радиограмму, знали, что у папы все хорошо и скоро он вернется из моря.
1: Смотрите, у нас в 9.26 стартует выпуск спортивного характера при поддержке швейцарских часов Женева магазинов. И поэтому как раз к этой, может быть, теме, к нашей спортивной футбольной, отметим, что в 1974 году Йохан Кройф впервые исполнил тот самый великий поворот Кройфа. Футбольная классика. Умеешь развернуться как Кройф, значит, ты будешь настоящий футболист. Слушай, как опять-таки с Всемирным днем детского футбола пересекается.
0: Удивительно. Если мы вспомним, что еще в этот день арестовали Пабло Эскобара, то окажется, что и астрологи у нас не врали, говоря, что этот день в этом году уж совершенно точно будет гибельным для преступников. Да? А и оказывается, в 91-м году была такая же фигня.
1: Представляете, там от Муссолини до Эскобара, ну, сколько лет прошло, но дата все-таки не дрогнуло. Ну и, наверное, все, или чем-то еще хочешь таким глобальным козырнуть?
0: Я думаю, что если мы скажем, что в этот день, в 99-м, вышла первая версия

0: Радио «Рокс». Твое настоящее. Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса, больше внимания к себе каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
4: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в

0: онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечная погода, местами в Земгале и восточной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге преимущественно солнечно, осадков не прогнозируется. Слабый или умеренный западный ветер во второй половине дня сменит направление на северное. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 20 градусов.
1: Жизгара. Решим все, кроме погоды.

0: 7:41. Мы помогаем вам не только тратить деньги, рассказываем, куда пойти, там, не знаю, там, что посмотреть, что послушать, но и заработать их, поскольку иногда, ну, наши партнеры, которые поддерживают Шизгару, находят как раз отклик вот среди тех, кто слушает эту Шизгару с утра пораньше.
1: Меня... А вы обратили внимание, извини, что перебил, да, ты хотел сказать, что тебя зовут Стас Лоренцев.
0: А я хотел добавить, что ты Алексей Титов.
1: Да, а я хотел сказать, что даже если вы экономите деньги просто, то вы их уже, можно сказать, зарабатываете, потому что все равно баланс положительный.
0: Давайте поговорим о тех, кто когда-то 19 июня в далеком 1987 году собирался не просто для того, чтобы определить, куда мы, к кому на шашлыки поедем, а потому что хотел принять некий закон, который назывался закон о креацизме. Не о креатинизме, а о креацизме. Это другая вещь.
1: Да, но о креацинизме. Это на самом деле история, которая связана с тем, что в некоторых штатах Соединенных... В некоторых штатах Соединенных Штатов Америки издавна, с начала века, пытались запрещать теорию эволюции Дарвина, потому что она шла вразрез с религиозными какими-то представлениями.
0: Ну, знаешь, даже не только вот про теорию Дарвина. Вообще мы можем сказать, что в некоторых штатах, как мы сегодня насчет отмены рабства говорили, что резолюцию принимают, а там некий штат Техас потом с этим спокойно живет, потом, главное, 3 года прошло, давайте как бы отпустим. Поэтому в некоторых штатах совершенно неудивительным было, что они считали, что религиозные законы должны доминировать над законами научными.
1: Скажем. А в общем, что произошло 19 июня 1987 года? Верховный суд США постановил, что принятый ранее закон о креационизме является неконституционным, его надо изменить. Почему? О чем был этот закон? Этот закон предписывал школам начальным и средним, что если они преподают теорию Дарвина...
0: Подожди, ты скажешь, что это не по всем штатам, это именно в Луизиане происходит.
1: Значит, если они преподают теорию Дарвина, они должны параллельно обязательно давать креационистский подход, и дети должны знать вот, ну, как бы взгляд на то, как развивалась там флора и фауна с точки зрения...
0: Библии.
1: Библии, да. Совершенно верно. И вот в 81-м году этот закон приняли, потом разные люди, там учителя и родители, подавали какие-то апелляции. В конце концов, это было громкое дело Эдвардс против Агилера, и Верховный суд...
0: Агилера?
1: Да, не Агилери, а Агилера.
0: Агилера,
1: да. Ага. И хотя, может, он и был папа той самой Агилеры, надо проверить. Кристина, в смысле, я имею в виду.
0: Ну, имя такое, Кристина, ну, смотри... Возвышенно.
1: Да. В общем, суд встал на сторону Эдвардса и сказал, что, значит, это никуда не годится. Если детям преподают что-то научно обоснованное, то это вовсе не обязательно, что им надо тут же преподавать что-то научно необоснованное. Значит, если им преподают теорию Дарвина, вовсе не обязательно, чтобы у них была обязательно глава о креационизме, да. Ну, в общем, все. Там была формулировка «запрещать преподавание эволюции, если не преподается также наука о сотворении, подрывает представление полноценного научного образования». Вот такой рывок совершил Конституционный суд Соединенных Штатов Америки в этот день, в 1987 году.
0: Сказал, что светскость государства, вот это светскость государства. Теперь поговорим о том, что в любом государстве люди смотрят и на потолок, а еще опускают глаза и смотрят, а какой пол у нас? Что у нас с бетонными работами? Шизгара выходит при поддержке gridasiums.lv, а это прочность, это точность, этот будут те самые полы, которые служить будут вам десятилетиями, причем все подготовительные и сопутствующие работы, о которых вы даже не подразумевали, что такое должно быть, вам предоставляет gridasiums.lv.
1: Причем независимо от того, жилое помещение у вас, офисное или вообще гигантский индустриальный объект.
0: Или вообще это все на улице происходит, потому что бетонные работы нужны и там тоже.
1: Заливка черного пола, укладка пенопласта, как листового, так и жидкого, укладка теплого пола и подключение его, разумеется, и, конечно же, заливка чистого пола.
0: Gridasiums по всей территории Латвии, номер телефона 24-44-66-66.
2: Это он, твой бетон. Gridasiums LV в любой точке Латвии.

0: Разбуди меня.
1: Радио Рокс. Реклама.
2: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Заливка полов с полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Гридас Юмс ЛВ. Заливка черного пола, укладка листового или заливка жидкого пенопласта, укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он, твой бетон. Гридас Юмс ЛВ. В любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
5: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
6: Прежнего.
7: Я знаю пароль.
5: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
7: А я простила, я простила.
5: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере.
7: Я с тобой.
5: Билеты в кассах Билеш Сервис.
1: Радио Рокс. Латвия.

0: Ах, как хорошо, что это не про нас. Ну, я имею в виду не про иномарки, конечно. Иномарки у нас теперь все иномарки.
1: Мы с тобой говорили относительно того, что народ будет по укороченной программе вот эту неделю проводить. И как вчера я посмотрел то количество людей, которые, судя по всему, сегодня уже отгульчик заработали и город покидали. Там просто караванами. А надо понимать, что еще студенческий этот праздник Гаудиамус приезжают. Хоры попеть из Литвы и сказать еще круче из Эстонии. И все это великолепие будет выступать на рижских улицах. Поэтому завтра там будут проблемы с перемещением парковкой.
0: Обратите внимание, если вы что-то увидите на дороге сегодня экстраординарное, которое поможет другим разобраться с правильным маршрутом, вы нам сообщайте 229-4949 наш WhatsApp, и мы в мониторе расскажем.
1: Вы знаете, обычно в это время мы говорим о каких-то кулинарных особенностях того и иного дня, говорим о поводах, может, какое-то блюдо родилось. Тут такое чувство, что что-то съестное все замерло перед тем, как Иллиго в Латвии будут отмечать. Народ весь уже на это заточился. И сыр с тмином, там, и шашлык маринуется, и все такое прочее. Ну, а что сегодня там?
0: Сегодня Всемирный день мартини.
1: Ну вот.
0: Это вообще праздник, который отмечают везде, и он в календарях от итальянцев до американцев отмечен большой красной цифрой, потому что считается, что раз Джеймс Бонд себе позволял какие-то коктейли с мартини, значит, все остальные тоже могут себе, тем более в пятницу. Тем более, когда у тебя вдруг возникнет вопрос, какой коктейль выбрать сегодня, уж точно с этим не должно быть никаких вопросов.
1: Ну, главное, вчера мы отмечали Всемирный день суши, и я вот прихожу, говорю: Лех, ну как ты с чем отметил день суши? Он говорит: с пловом от Бахтияра. Я говорю: знаешь, как совпадают у нас вот эти кулинарные кондитерские пристрастия. Приятного аппетита всем тем, кто уже принял свой завтрак. Приятного ощущения от последующего пребывания с нами в эфире. Напоминаем, это Шизгара, а в Риге уже 7:57.
2: Шизгара. Теперь нам с этим жить.

0: Над Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Сейм ограничил выдачу видов на жительство гражданам России и Беларуси. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону об иммиграции, которые предусматривают запрет на получение гражданами России и Беларуси временного вида на жительство через инвестиционную программу в управляющих альтернативными инвестиционными фондами. Как пояснил на заседании глава парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймондс Бергманис, поправки необходимы срочно, так как при принятии закона об иммиграции ранее была допущена ошибка, и этот момент был упущен. Поправки разработаны с учетом текущей политической обстановки и связанных с ней рисков безопасности, чтобы не допустить выдачи видов на жительство через упомянутый инвестиционный механизм. Поправки вступят в силу одновременно с изменениями в законе об иммиграции, принятыми 11 июня 2026 года. Также в четверг Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, которые предусматривают публикацию данных о зарегистрированных в Латвии предприятиях, ведущих торговлю с Россией и Беларусью. Принятыми поправками парламентарии дополнили закон новой статьей 24, устанавливающей особое регулирование для передачи и публикации информации, чтобы способствовать открытости в отношении сотрудничества латвийских предприятий с упомянутыми странами. Согласно поправкам, служба государственных доходов будет обязана подготавливать и передавать Центральному статистическому управлению данные о зарегистрированных в Латвии коммерческих обществах, которые экспортируют или импортируют товары в Россию и Беларусь. В свою очередь, ЦСУ будет публиковать эти данные на своем сайте раз в квартал. Одновременно в законе установлены исключения, предусматривающие, что на такую передачу и публикацию информации не будут распространяться ограничения конфиденциальности, установленные законом о налогах и пошлинах.
2: Про Сейм.
1: Сейм в четверг во втором чтении поддержал разработанные Национальным объединением поправки к закону об обороте оружия, которые предусматривают запрет на выдачу разрешений на оружие гражданам Латвии, которые одновременно являются гражданами России или Беларуси, а также создают правовую основу для аннулирования уже выданных разрешений.
2: Про Балтию.
1: Департамент полиции погранохраны Эстонии направил на латвийско-белорусскую границу подразделение «Эстпол-11» из 12 человек, чтобы помочь латвийским пограничникам предотвращать попытки нелегальных мигрантов пересечь границу. Подразделение «Эстпол-11» будет размещено в местах с наибольшим миграционным давлением, сообщил Департамент полиции погранохраны Эстонии.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии солнечная погода. Местами в Земгале и восточной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге преимущественно солнечно. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 20. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Когда один день похож на другой, когда не радуют ни дата в календаре, ни отражение в зеркале. Включай «Радио Рокс» и наступит Шизгара. Стас Флоренцев и Алексей Титов сделают ваше утро ярче. Утреннее шоу «Шизгара» на «Радио Рокс». По будням с 7 до 10 утра. Партнер шоу «Шизгара» – «Гридас Юнс ЛВ». Заливка полов с полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. В любой точке Латвии. Это он, твой бетон. «Гридас Юнс ЛВ».
4: Уверенно закрепляем успех всей трудовой недели. Привет вам.
5: Доброе утро. Знаете, теперь уже не отвертитесь. Остался последний день, надо что-то успеть сделать, поэтому в путь, что называется.
4: Планы сверяйте вместе с нами. Кстати, у нас 8 и 4 минуты.

0: Ну так вот, придвигайтесь там, не знаю, там, кто к кому собирался придвигаться, делайте свои дела. Главное, не переключайте настройку своего радиоприемника. 88.6 — это стильно и, хотел сказать, бодро-молодежно. Нет, стильно, надежно
1: и весело.
0: И весело, в конце концов,
1: обратите внимание,
0: бывает.
1: Это не угроза, это констатация просто ваших преимуществ, когда вы слушаете Шизгару.
0: Еще информационненько. Меня зовут Стас Лоренцев.
1: А меня Алексей Титов, а у нас сегодня 19 июня.
0: Смотрите, у нас остаются что? 5 дней, и придет праздник Лыго. 2 дня еще раньше солнцестояние официальное начинается. Потом мы с вами будем встречать День моря, это будет 12 июля, но это будет еще в июле. В июле же мы будем следить за финалом чемпионата мира по футболу вместе, естественно, 19 июля. Это не значит, что про футбол мы будем говорить только в день финала. Нет, мы и сегодня будем про него говорить. Напоминаем, что у нас в 9.26 при поддержке швейцарских магазинов часовых под названием «Женева» у нас выпуск как раз спортивного характера. Причем, милые дамы, вот многие говорят, ну, я не по спорту. Вы послушайте, там не только про спорт, там и про то, что около спорта происходит в трех странах сразу за океаном.
1: Да, осталось добавить, что каникулы у нас еще 74 дня длятся, то есть до осени 74 дня, и скорее в данном случае стакан наполовину полон, чем наполовину пуст.
0: Причем на большую вот эту часть он полон.
1: Да, что касается температуры, вот здесь очень интересно добавить, что у нас минимальная температура в этот день была 6,3 градуса выше нуля, а сегодня у нас, вот по крайней мере сейчас, плюс 17, и то, что нам синоптики обещают, будет примерно в группе самых популярных температур на 19 июня. Вот проще так не сказать. То есть самая высокая температура 19 июня была плюс 30. Было это в далеком 68-м. Но 3 года вот ближайшие к нам, 21-й, 23-й и 20-й, демонстрировали вот такую же прыть. Там было по 30, ну 29 там с копейками какими-то, да? А сегодня у нас температура такая, как должно быть. Потому что чаще всего температура в этот день была от 18 до 20.
0: Вот, ну, да. Тогда в общем, мы в тренде. Теперь узнаем, что с точки зрения лунного календаря продолжаете, Алексей?
1: А там, знаете, говорят, что пятый лунный день, впавший в проступок, наказание не избежит, поэтому в проступок не впадать лучше, а пропавшая не отыщется, поэтому лучше ничего не терять. То есть, вот, знаете, и подготовлены к тому, как себя
0: сегодня вести. Фатальненько так получается.
1: Для преступников фатальный день, да, любая их акция будет раскрыта и наказана, но, в общем, как бы мы же с вами не преступники, поэтому и слава богу. Как основа питания в этот день предпочтительнее молоко и творог. Вот такие вот советы астролога.
0: Сказанул вообще 15 минут назад. Я говорю, слушай, с чем мы про еду будем говорить? Вчера день суши был, сегодня из еды как бы нечего вспомнить. И Леха тут выдает. Так сегодня день мартини. А что ты про этот творог-то тогда не сказал-то?
1: Понимаешь, дело в том, что когда у нас какое-то блюдо привязано к дате, это одно дело.
0: Ага.
1: А когда что-то советуют астрологи, это вовсе не обязательно к исполнению. То есть, ну, сказал астролог, значит, молоко и творог должно быть основой. Это вовсе не значит, что надо это есть.
0: Хорошо, от кулинарных вот этих постулатов, от кулинарных книг, перепрыгнув через астрологический прогноз, который тоже в книгах присутствует, буквально одну фразку возьму из того, что вот опыт предков про сегодняшний день пишет. Сегодня нельзя ссориться во время совместной работы. Поэтому Шизгара не позволяет поссориться ни внутри коллектива, ни тем, кто и слушает вот сейчас эту самую Шизгару. А с нами еще и наши партнеры, которые совместно работают с нами. Gridasjums.lv. Прочность, точность и те самые полы, которые будут служить вам десятилетиями. Со всеми подготовительными, естественно, и сопутствующими работами все берет на себя Gridasjums.lv.
1: Gridasjums — это команда, специализирующаяся на укладке полов. Они знают, как использовать бетон, чтобы получить ровную, прочную, без трещин поверхность, независимо от того, жилой это дом, офисное здание или крупный промышленный комплекс. И что касается работ, то это заливка черного пола, укладка пенопласта, укладка теплого пола с подключением и заливка чистого пола.
0: Итак, gridasjums.lv, вся информация там, телефон 24-44-66-66.
2: Это он, твой бетон. Gridasjums.lv, в любой точке Латвии.
3: Вот все мои приятели, художники, писатели собрались под окном. Кто с пивом, кто с вином.

0: график нафиг.
1: Это радикально, конечно, Алексей Анатольевич так сразу забирать. Сам-то по графику живет, человек он очень организованный.
2: А и... кто нет? Да, как да, говорил броневой.
1: Да и мы, да, в конце концов. Кстати, ты не только интонационно, ты в физиономии сейчас как у это, кто по званию-то был? Группенфюрер, конечно. Да. Привет, люди, которые слушают нас с утра пораньше. Спасибо вам за то, что вы сохраняете верность чистоте. Чистоте мыслей, помыслов и чистоте настройки. Меня зовут Стас Флоренцев.
2: Меня Алексей Титов, доброе утро.
1: Давайте будем с вами сегодня праздновать. Ну, вообще, праздновать надо с профессионалами. Делать какой-то большой... Кстати, сейчас же впереди эти самые выпускные.
2: Ну?
1: Какого числа выпускные?
2: 4-го.
1: А, в июле только это все будет? Я что-то думал. А, ну да, конечно.
2: Нет, ну а выпускные разные там бывают. Там, наверное, выпускные у 9-классников уже были, выпускные у 12-классников еще будут. А еще же есть другие выпускные какие-нибудь там. Ну, у студентов должны быть какие-то выпускные, у студентов техникум.
1: Ну, к таким праздникам я никогда не был причастен, потому что, ну, по понятным причинам там вот...
2: Выпустился один раз.
1: Выпустился один раз у себя, и все. Нет, когда ты, знаешь, когда помоложе был тогда, и в школах что-то такое соседали. Понятная причина, там совершенно другие должны быть люди, которые модераторами там выступают.
2: Так я что вспомнил?
1: Что праздновать, что мы будем сегодня? Дело в том, что детский футбол сегодня. Вот главный праздник, который объединяет детство. Потому что, что бы кто ни говорил, самый популярный вид спорта по-любому будет футбол. Потому что кто первый, что не пнул, пнул мячик. И пнул, скорее всего, ногой. Это потом уже стали такие испорченные люди с кривыми руками, как я, с пальцами, играть в волейбол, в баскетбол. Но это все пошло уже потом. Главное сначала возьми и пни ногой.
2: Я никогда не думал об этом в этом разрезе, но можно начинать так. Первобытный человек пнул мячик первый раз 40 тысяч лет назад. Этим мячиком было там, ну и надо
1: что-то придумать, или что-то. Что.
2: Да, здесь не должно быть никаких инсинуаций в плане того, что это была чья-то отрезанная голова или там курица какая-то.
1: Что это, викинги, что ли?
2: Пах убежал. Нет, просто действительно было что-то, что можно было пнуть. В общем, сегодня Всемирный день детского футбола. Праздник появился в 2001-м только, потому что, мне кажется, где-то в 98-м после вот этой ситуации с французами, которые стали чемпионами во Франции, да, все решили, что нет, надо догонять. А как ты догонишь, если у тебя нет своей футбольной школы? Ну и решили, что надо развивать детский футбол и догонять тех, кто уже далеко оторвался.
1: Да, и найти своего тренера, это так важно. На самом деле, не того, кто говорит, я типа по номиналу тренера, а тот, кто действительно болеет и горит всем этим делом. И еще из праздников таких всемирных, вот не поверите, вот... Когда-то в Елгаве футбольный клуб носил эмблему Альбатроса. Вот, казалось бы, футбольный клуб высшей лиги, и вдруг с Альбатросом вот и был связан. Где Альбатрос и где...
2: Елгава,
1: да.
2: И здесь все в Елгаве обиделись. А почему нет?
1: А почему? И тогда уже перестали. Ну, иногда, знаешь, кто-то так по-альбатросил и бросил, вот говорит. Потом лагерь был, сначала он был пионерский, потом стал просто отдыха, тоже носил название Альбатрос. А вот настоящего Альбатроса, понятное дело, кто его здесь увидит? Это же нужно куда-то туда, в сторону моря и океанов, более крупных смещаться. Более крупных.
2: Всемирный день Альбатроса сегодня, да, действительно, где-то там в Южном океане, у берегов Антарктиды, на севере Тихого океана, там можно встретить эту птицу и увидеть ее, когда можно будет издалека невооруженным глазом и ни с кем не спутать, потому что полтора метра в длину может достигать тело. Вы подумайте, полтора метра в длину только тело. И крылья 3.5 метра. То есть это, в общем, такой птеродактиль.
1: Представляете, несуразица летит такая. И в наше время кто-то издали посмотрел, говорит, блин, опять дрон, что ли, летит? Вот дурак, зачем это сказал? Вот, но тогда-то никто... Тогда еще не было вот этих...
2: Тогда.
1: Ну, когда
2: придумали праздник.
1: Когда придумали... Нет, когда праздник придумали, уже были. Это же 6 лет назад уже дроны были. Я имею в виду альбатросы, когда появились, когда человек там сравнивал, там, о, смотри, альбатрос летит, романтика. Слушай, а если вот они, как мы уже говорили, фигово взлетают, фигово садятся на...
2: Нет, они нормально взлетают, просто им нужна длинная полоса разбега, им нужен ветер, они не могут по ветру взлететь, в отличие от воробья. Они, им нужно подготовиться. И с посадкой также.
1: Слушай, когда говоришь альбатрос, море, там романтика такая, романтика, которая воплощается в какой-то, значит, процесс. Он и она. Романтические отношения у альбатросов. При размахе крыльев 3.5 метра. 1.3.
2: Ну а что, а у слонов может быть?
1: Ну так они же, блин, что ему взлетать-то к ней? Ну, где? Как? Вот.
2: Нет, они не все делают в воздухе. Ты неправильно подумал.
1: Понятно,
2: они,
1: а где?
2: Ну, на островах куда-нибудь, как обычно, как все вот эти вот птицы колонии там опустились. Сегодня никуда не летим. Да.
1: Так, где Волочкова садится на шпагат поперечный? На островах, конечно. Вот так и альбатрос.
2: Самое главное, ты подумай, сколько такое тело должно потреблять рыбы. Вот если у тебя размах крыльев 3,5 метра и длина, хотел сказать, в холке 1.5 метра, какое количество десятков килограммов рыбы ты должен
1: пропустить через свой пищевод?
2: Да.
1: Ты посмотри на черного баклана, еще раз говорю, бакланы — это не та чайка, которая орет над вашей где-нибудь помойкой в Зепникалсе или над крышей вашего дома в Плявниках. Это белая чайка, это другое. А баклан, он черненький. И вот мы с Лехой отмечали, когда баклан начинает колониально жить где-нибудь под Клайпедой.
2: На Курской косе, можете посмотреть, у них там есть колония, которая является бедствием.
1: Убей, но, правда, все называется.
2: Туристам это показывают как какое-то уникальное явление, но с помощью своего помета они, значит, там уничтожили огромное количество леса.
1: И клещей.
2: И самое главное, что они при этом страшно прожорливые.
1: Так
2: они
1: вот я потом
2: уничтожают гигантские экосистемы.
1: Вот смотри, вот это примерно вот длина тела, это я руками показал, сантиметров 45-50, вот длина тела у баклана. А тут вот это, как ты говоришь, дура, 1,3. Если баклан до 6 килограмм, по-моему, через себя... Это же, а где на всех...
2: Слушай, может быть, баклан просто неэффективно что-то жрет, а альбатрос нормально.
1: Вот, будем верить в то, что альбатрос не только красивый, не только большой, но еще и более продвинутый пищевод. У него по-другому и работает.
2: Опять же, яйца большие какие, представляешь?
1: Согласен.
2: Должно быть. Это должно быть даже побольше, чем страусиное.
1: Вот видишь, хорошему альбатросу яйца не мешают. В Риге 8 часов и 22 минуты.
0: Шискара. Здесь начинается нормальный день.
3: Домой!

0: «Автомонитор» на Радио Рокс.
1: Утро пятницы, 19 июня на календаре. Мы накануне лиговских выходных. И у нас два актуальных вопроса. Какой будет интенсивность движения в утренние часы и какая ожидается погода? Начнем с первого. Трафик в латвийской столице лайтовый. Судя по мощному вечернему разъезду накануне, сегодня мы кого-то не досчитаемся. Некоторые закончили работу и дела и отправились отдыхать. Однако остается часть незаменимых работников, которые готовы в пятницу вершить большие дела. Именно вас мы сейчас наблюдаем на рижских дорогах. Плюс те, для кого дорога – это работа. Общественный транспорт, такси, доставка, большие грузы и машины спецслужб. При этом трафик находится в желто-зеленом секторе шкалы заторов от 2 до 3 баллов. Не видно пробок, превышающих 10 минут, так что можно спокойно двигаться по всем направлениям с небольшими задержками по времени. Что касается погоды, то, судя по всему, в пятницу и особенно в субботу лето в Латвию вернулось. Сегодня до 25, а завтра до 28 градусов. Преимущественно солнечно и без осадков. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем легкой пятницы и пусть дороги будут безопасными.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Gatavo ies notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
3: Заливка полов с полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Гридас Юмс ЛВ. Заливка черного пола. Укладка листового или заливка жидкого пенопласта. Укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он. Твой бетон. Гридас Юмс ЛВ. В любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
4: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go.
5: Goodyear. 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
6: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
5: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
6: Если чё, я пах.
5: Билеты в кассах «Билеши сервис».
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Как думаешь, вот за подобное произведение люди же получают авторское вознаграждение? Ведь да. Стопудово. А вот за Happy Birthday to You, вот тот, кто придумал ту эту песенку, никаких авторских так и не получала.
1: Ну, она же, если я не ошибаюсь, она же решила, что это ее личный выбор, что я не хочу. Да и потом она это сделала тогда, когда вот эти институты еще не были настолько развиты, и адвокаты не были настолько алчны.
0: Вот, а я просто хочу сказать, что то, про что мы сейчас начнем говорить, больше как раз тяготеет к произведению, которое стало достоянием общности всей. Эта песня звучит исключительно на днях рождениях, и, правда, еще и звучит в наших реалиях. Еще песенка «Крокодил Гена», часто ее поют даже рокерам, к сожалению, день рождения. Так если так получается, что вы сегодня будете отмечать свой праздник персональный, поздравляем вас с Алексеем, вы молодцы.
1: И виртуально нам вам уши надрали. Да. Сколько раз, сколько вам лет.
0: Сколько у вас ушей есть, вот считайте, все за это мы вас и дернули.
1: Обратите внимание, есть некоторые персонажи, которые не могли наслаждаться пением вот этой песни «Happy Birthday to You», и непонятно, дули ли они вообще на свечке на торте, потому что традиции были другие в их времена.
0: Потому что тогда, когда они появились на свет, ну, например, как там тот же самый первый Стюарт, король шотландский, известный человечеству как Яков VI, наверное, там на волынке ему кто-то с волосатыми ногами там исполнил в этот момент сержант какой-нибудь, шотландец.
1: Но было весело, я уверен. В 1566 году родился этот Джеймс I, он же Яков VI, став королем Англии и Шотландии, впервые стал величать себя королем Великобритании.
0: Ну и сразу два человека, которые сделали очень много для продвижения человечества с точки зрения фармакологии и медицины. Это Фридрих Сюртернер, который... немец, который открыл морфин, очень важная составляющая для всех операций, между прочим, и не только операций.
1: И Джеймс Брейд, шотландский врач, который открыл гипнотизм. Брейд родился чуть попозже, чем вот этот вот Сюртернер, да, поэтому можно сказать, что он и морфин использовал для того, чтобы каким-то образом заниматься гипнотизмом. Но история об этом мало.

0: того Флори, который получал Нобелевскую за пенициллин, а от другого бы еще такой был, который получил Нобелевскую премию за макромолекулы в 1974.
1: Человек непродвинутый в этой сфере, наверное, сказал, плохо видел. Почему? Ну, когда он макромолекулы, значит, маленьких...
0: Мог только крупных
1: различал и все такое. Пола Абдул, певица, хореограф, в этот день родились. И Кэтрин Тернер, американская актриса, обладательница сразу двух премий. Золотой глобус. У нее что, Оскаров нет? Нет, у нее только золотые. Ну, тоже хорошо, у нее такие золотые Оскары. Золотые глобусы, да.
0: А еще политик под именем Борис Джонсон. По имени Борис Джонсон родился сегодня, 19 июня.
1: Ну и я, знаешь, закончу, наверное, Жаном Джорденом. Это французский актер, комик, лауреат премии «Оскар», «Золотой» и другим. И артист, и агент 117. Последний раз по телевизору... Не последний раз, я больше его не видел. Знаешь, когда последний раз я его видел?
0: На футболе.
1: Нет, на финале Ролан Гаррос. Он там присутствовал.
0: Чуть-чуть не попал, но как бы думал в том направлении.
1: И знаешь, болел он против немецкого теннисиста Зверева, вот, и болел очень. Вот, я видел.
0: Они просто со это. Времен франко-прусской войны болеют.
1: Так животных не люблю. Да? Вот, если так получилось, что мы забыли вашу фамилию употребить вот в списке этих славных...
0: Не обижайтесь, мы ее имели в виду.
1: В первую очередь. Все песни Шизгары и вообще Радио Рокс исключительно в адрес родившихся сегодня, 19 июня.
2: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс. Партнер шоу «Шизгара» — «Гридасюмс ЛВ».

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что?

нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу. Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербатес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или «Оле-оле-олей»? Оле, оле!

0: товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечная погода, местами в Земгале и восточной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге преимущественно солнечно, осадков не прогнозируется. Слабый или умеренный западный ветер во второй половине дня сменит направление на северное. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 20 градусов.
1: Шискара. Решим все, кроме погоды.

0: 8 часов 43 минуты. Надеемся, все у вас получается. Все сегодня спорится.
1: Если спорится, в смысле созидается. Потому что, знаешь, когда спорите опять по существу. Это, знаешь, сейчас, кстати, вспомню, почему я это хотел сказать. Давай напомним, что вы слушаете. Вы слушаете Радио Рокс из Риги, я Стас Флоренцев.
0: Я Алексей Титов. Кстати, если не в Риге, можете слушать нас в интернете. Для этого на любом гаджете набираете radiorocks.lv и нажимаете кнопку play.
1: Я почему насчет этого спора спорится. Помнишь, как анекдот был, когда муж мрачный в конце недели приходит. Не повторять, это не странным мужем было сделано, там вот все такое прочее. И ищет повод, чтобы поссориться с женой. Говорит, сейчас, наверное, приду домой, и там что-нибудь, ужин не готов, приходит. Он говорит, дорогой, я так тебя ждала, вот ужин готов. Ну ладно. Небось, вот я бы сейчас выпил рюмочку чего-нибудь, а небось в холодильник не поставил. Слушай, я как раз вот в холодильник и бутылочку поставила, и рюмочку туда поставила. Ну и так вот все, что
0: предлагал,
1: все. И вот она говорит, может быть, в постель пойдем, там еще что-нибудь такое. Говорит, и он так начинает, говорит, слушай, говорит, давай-ка ты свет выключи. Она свет выключила. Она говорит, а нет, включи свет. Она, пожалуйста, дорогой. И вот так, включи, выключи. И помнишь, когда он говорит, ну, все-таки он вывел она его из себя и говорит, ты кому сигналы подаешь сейчас? Вот я просто завуалированно пытался, когда вот из анекдота выкидываешь какую-нибудь, знаешь, вот, ну, зачем ты меня так сразу опустил, вот это сразу? Бенихильщиной какой-то такой. Знаете, когда вот анекдот рассказываешь так, как он нужен, ты когда допускаешь вот то слово, которое вот должно прозвучать, он звучит. А вот когда вот держишь себя вот в ежовых рукавицах, да? Ладно, давай от анекдотов к сигналам перейдем, тем более, что у нас изобретение именно с этим связано.
0: Да, сегодня у нас две сигнальные системы. Как-то вот так случилось, что именно в 19 июля люди решили запатентовать систему сигнализации. Сначала Томас наш Эдисон в 1888 году вместе с автором получил патент на железнодорожную сигнализацию.
1: Слушай, а я вот что-то подумал, что последние там недели полторы-две что-то должно... Давно мы про Эдисона не вспоминаем и тут. Вот,
0: в отпуске был.
1: Ждал. Томик. Томик ждал.
0: Да, ну то есть там было изобретение, которое относилось к системам сигнализации на ходу у поездов между станциями. То есть, в конце концов, в такой системе передатчиками были там. Ну, в общем, у них были передатчики-приемники и... Поезд, который находился между станциями, не был как бы вот в этом информационном вакууме. Он всегда мог принять сигнал, там, получить сообщение о том, что дальше ему куда надо делать.
1: Итак, с точки зрения железнодорожной сигнализации, сегодня вот как раз этот день имеет отношение именно к 19 июня. Но в других видах транспорта тоже что-то происходило?
0: В 1974 году канадский инженер Дон Бейтман подал заявку на патент о предупреждении близости Земли для воздушных судов. На самом деле, по-моему, очень важное изобретение было, которое спасло просто тысячи жизней. Это тот самый предупреждатель, который начинает предупреждать о том, когда самолет начинает приближаться к Земле. Причем это может быть не обязательно земля
1: плоская на уровне земля.
0: Неба. Да. Это может быть и земля, которая в виде скал там где-то вдруг из тумана вылетает.
1: Неожиданно.
0: Да. Ну и, в общем, как бы... Разумеется, это было по следам авиакатастроф, и они умудрились с средней плохой цифры 3,5 авиакатастрофы в год сократить это до 2 вот за тот большой диапазон с 70-го по 2006-й.
1: Представляете, действительно, эта система, там были просто-напросто огромный прорыв с точки зрения предупреждения вот приближения этой самой Земли. Теперь мы поговорим о прорыве, который имеет отношение, может быть, к вашим каким-то строительным и бытовым работам. Если вам нужно что-то забетонировать, если вам нужно решить так называемый половой бетонный вопрос, напомним, что мы выходим при поддержке gridasiums.lv, а это прочность, точность, это те самые полы, которые будут служить десятилетиями, со всеми подготовительными и сопутствующими работами, которые, опять-таки, берут на себя специалисты из GridUpSumes.
0: А именно, заливка черного пола, укладка пенопласта, заливка жидкого пенопласта, укладка теплого пола с его, разумеется, подключением и заливка чистого пола.
1: GridUpSumes. Телефон 24-44-66-66.
2: Это он. Твой бетон. GridUpSumes LV. В любой точке Латвии.

0: прийняли.
1: Автомонитор на Радіо Рокс.
2: С сегодняшнего дня и до 25 июня Госполиция обещает усиленный контроль движения по Латвии. Особое внимание будет уделено проверке водителей на состояние алкогольного опьянения или воздействия наркотических веществ. В прошлом году на Лиге и Яна в день в авариях пострадали 15 человек, один погиб. А вообще, по данным Госполиции, в каждом пятом тяжелом ДТП одним из факторов является алкогольное опьянение. В общем, во время праздничных выходных садимся за руль трезвыми и продолжаем движение только вперед. К текущей дорожной ситуации в латвийской столице. Трафик в желтом диапазоне от 2 до 3 баллов, при этом на большинстве магистралей и улиц свободное движение. Заторы от 5 до 10 минут можно пересчитать по пальцам. Это Густава Земгала-Гатва перед Брейбе со стороны восточной магистрали, на самой Брейбе в направлении центра, в районе перекрестка Круспилс и Гранита, на въезде в город со стороны Бауского шоссе и Валтлаучи, на Карле Ульмане перед Венебасгатве в сторону Островного моста, а также на улице Даугавгривас, где произошло ДТП. Кстати, в течение минувшего часа сообщения о дорожных инцидентах приходили из центра с улицы Валдемара и из Плявников на Бралю Каудзишу. Какие-то из этих аварий уже разобраны. В любом случае, даже на полупустых дорогах оставайтесь предельно внимательными и ничего не нарушайте. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасных дорог. Погода наладится и скоро выглянет солнце.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама. Слушайте новости спорта в утреннем шоу «Шизгара» при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева». Часы, без которых не обходится ни один болельщик. Особенно во время чемпионата мира по футболу. Магазины «Женева» на Тербатас 9. В торговом центре «Акрополы Альфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и в интернет-магазине «Женева.лв».
3: Īstpeldini jānceit virpuļūdens dancītī.
4: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti dabū rauties.
3: Īstpeldini jānceit virpuļūdens dancītī. Tavs līju akvaparks.
4: www.akvaparks.lv
5: Заливка полов. С полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Гридас Юмс ЛВ. Заливка черного пола, укладка листового или заливка жидкого пенопласта, укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он, твой бетон. Гридас Юнс ЛВ в любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
6: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Рижским заливом 9 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Риге вводят новый порядок приема в 10 классы. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В Риге в этом году впервые внедрят динамичный алгоритм зачисления в 10 классы, с помощью которого будет ускорен процесс распределения мест в 10 классах. Теперь при регистрации школьники должны самостоятельно определить, какие школы и образовательные программы являются для них наиболее предпочтительными. После подачи заявления изменить очередность уже не получится. Если ученик подтвердит место в одной из выбранных школ, система автоматически удалит его из списков ожидания по менее приоритетным вариантом. Освободившееся место сразу предложат следующему кандидату. В Рижской думе пояснили, что это позволит избежать проблем, возникших в прошлые годы, когда незакрытые резервные места замедляли движение очередей. При этом ученик сохранит возможность получить приглашение в школу, которая находится выше в его списке приоритетов, если там позже освобождается место. В этом году 9 классы в Риге оканчивают почти 7 тысяч учеников, хотя ранее звучали опасения по поводу нехватки мест в старших классах. Управление подчеркивает, что ситуация не столь критична. Часть выпускников продолжает обучение в профессиональных учебных заведениях или выбирает школы в других регионах Латвии, поэтому спрос на места в рижских средних школах оказывается ниже общего числа девятиклассников. Власти также вновь подтвердили, что ученики не будут получать преимущество при поступлении в 10 класс той школы, в которой они учились до 9 класса. Единственным критерием отбора останется успеваемость. Этот подход обсуждался с Министерством образования и науки и Бюро Омбудсмена, где пришли к выводу, что предоставление льгот отдельным категориям учащихся было бы необоснованным. В новом учебном году 10 классы планируется открыть в 54 рижских средних школах, включая 6 госгимназий. Всего будет сформировано 162 класса, в которых смогут обучаться до 4500 учеников. Прием заявлений начнется 27 июня и продлится 5 календарных дней. Самоуправление подчеркивает, что время подачи документов не влияет на шансы поступления. Все кандидаты будут рассматриваться на равных условиях. Подать заявление рекомендуется в электронном виде через портал latvia.gov.lv. Для тех, кто не сможет воспользоваться электронной системой, будет предусмотрена возможность обратиться в центры обслуживания клиентов в Риге. В одном заявлении можно будет указать несколько школ и образовательных программ, расположив их в порядке приоритета. Процесс зачисления планируется начать 2 июля. Система автоматически получит результаты централизованных экзаменов и другие необходимые данные, поэтому родителям больше не придется вводить их в вручную. Через портал можно будет отслеживать место ребенка в очереди и видеть, сколько учеников готово принять каждая школа. После получения приглашения решение необходимо будет принять в течение 72 часов. Рига станет первым самоуправлением страны, которое проведет прием в 10 классы по новой электронной системе. Внедрить единый порядок подачи заявления по всей Латвии планируется с 2028 года. Кроме того, в этом году будет опробован электронный реестр образовательных документов. В рамках пилотного проекта около 500 выпускников 9-12 классов по всей стране получат цифровые свидетельства и аттестаты, подписанные защищенной электронной подписью.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии солнечная погода. Местами в Земгале и восточной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Когда утро превращается в испытание, будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться, включай «Шизгару». Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио «Рокс». Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио «Рокс ЛВ». Партнер шоу «Шизгара» – «Гридосъемс ЛВ». Заливка полов с полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. В любой точке Латвии. Это он, твой бетон. «Гридосъемс ЛВ».
3: Можно сократить себе рабочий день в преддверии наступающих больших выходных, но нельзя отказать себе в прослушивании своей любимой радиопрограммы с утра.
4: Доброе утро!

0: преддверии окончания, ну, так, учебный год уже завершен, в преддверии выпускных мы вспомнили своих учителей математики. И в данный момент сейчас некий поток цифр польется на частоте 88.6. Давай напомним о себе. Я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов. Я, знаете, Стас, вот вам хотел на вид поставить по поводу
0: этих
1: учителей.
0: Я с тобой на вы не пил. Вот.
1: Отлично.
0: На лига.
1: Возьму, буду использовать.
0: Давай, пожалуйста.
1: Знаешь, все-таки это не учителя математики, это цифры цифрами. Потому что мы же просто цифры говорим. Мы не говорим о том, как они друг с другом соотносятся. Поэтому это уже удел наших слушателей.
0: Я только извиняюсь.
1: Взять и связать. Вот как у нас время того, как войдет сегодня солнце, связано.
0: Причем тут это, я говорю, а когда мы говорим, осталось до такого-то вот события, а что, мы не вычитаем, что ли, из календаря, что ли?
1: Ну, это арифметика.
0: А арифметика не является подразрядом математики?
1: Является.
0: Ну, так а что ты тогда мне? Я тебе мелом сейчас бы, вот в ГВФе тебе бы мелом за нудство форму бы измазали. Вот.
1: По-прежнему буду настаивать. Значит, давайте говорить немного арифметики.
0: Давай.
1: А то математики обижаются.
0: Хорошо, мы настоящие. У тебя... Привет вам, пелерманщики. Вот. Давайте скажем, что у нас впереди остается. У нас до солнцеворота 2 дня всего лишь. До праздника лыга 5 дней. Что там по маячим еще? День моря у нас 12 июля. 23, значит, дня остаются для арифметиков специально. Ну и финал чемпионата мира по футболу через 30 дней. Это произойдет 19 июля. Это не значит, что сегодня мы не скажем ни слова про футбол, поскольку иначе швейцарские люди из магазинов Женева нас бы стрелками просто-напросто закололи, сказали,
1: обратите
0: так нельзя.
1: 30 дней, еще 30 дней будет длиться этот футбольный праздник. Можно сказать, еще целый месяц.
0: Это волшебная вкуснятина наконец-то начинает. Расскажем чуть позже, что там происходило.
1: Да, но... обратите внимание, извини, здесь очень надо отметить, что у нас сегодня солнце взошло и зайдет ровно так же, как и в пик свой в солнцеворот. То есть сегодня у нас тоже такой же длинный день, как и самый длинный день в году, который у нас будет с субботы на воскресенье.
0: Ола.
1: Точнее, самая короткая ночь будет с субботы на воскресенье, а самый длинный день будет в субботу.
0: Лампочка будет включаться не так активно, как обычно. Скажите, а что у нас с Луной, с календарем лунным, с астрологией, в конце концов?
1: Сегодня у нас интересно. Сегодня у нас 5-й лунный день, и он говорит о том, что впавший в проступок наказание сегодня не избежит, а пропавшее не отыщется. То есть что? Для преступников этот день фатальный, потому что любая акция будет раскрыта и наказана, а для нормальных людей главная забота – это уследить за тем, что можно потерять, потому что потом это не найдете. Еще астролог говорит, что это единственный день, когда пища в смысле астрального своего каркаса сгорает без остатка и полностью преобразуется в ткани, поэтому можно руководствоваться инстинктом и есть то, к чему тянет. Я здесь вижу противоречие, да простят меня астрологи, потому что если все точно преобразуется в ткани, значит, если вы будете есть все, что угодно, это в вас и останется. А хотелось бы с точки зрения диет наоборот, иметь возможность есть все, что попало, потому что это все пройдет стороной.
0: Сейчас нутрициологи заволновались. Блин, он нашу работу сейчас делает. Кто он? Зачем он так? Давайте мы попросим кого-то сделать свою работу за вас, потому что, ну что пытаться забетонировать что-то самому? Зачем пытаться решить половой вопрос там, где это могут сделать профи своего дела? Шизгар выходит при поддержке Gridasiums.lv, а это прочность, точность и те самые полы, которые будут служить вам десятилетиями, причем со всеми подготовительными и сопутствующими работами, про которых не профессионал даже не задумывался.
1: Да, Gridasiums работает с бетонными полами Estrich, промышленными и стандартными бетонными полами и выполняют все виды демонтажных, подготовительных и выравнивающих работ. То есть это заливка черного пола, укладка пенопласта, заливка жидкого пенопласта, укладка теплого пола с подключением и, конечно же, заливка чистого пола.
0: Gridasiums.lv. Вся информация по телефону 24 44 66 66.
2: Это он, твой бетон. Gridasiums.lv. В любой точке Латвии.

0: В океане ищут брод. Желаю удачи. Альбатросы ржут в голос. Сейчас мы объясним, почему тут и альбатросы, и океаны, и все такое проявилось. Вы Шизгара слушаете, значит, стоит доверять профессионалам. Я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов, а сегодня Всемирный день альбатроса. Доверять профессионалам — это в смысле не про нас, это про альбатросов, потому что более профессиональных летунов морских не найти, потому что это самая, можно сказать, большая птица, которая парит над морем. Она впечатляет размерами, 3,5 метра размах крыла и 1,5 метра само тело. И представляете, она может летать много суток, там почти неделю не сажать. А когда садится, для нее это сложный процесс, и альбатрос может свалиться кубарем на волны. Садится он, кстати, непременно на воду, говорят.
0: Ну а как же он на островах-то живет-то?
1: Ну вот должен сесть на воду и там потом...
0: И потом...
1: Как уточка.
0: Что-то мне подсказывает, что все-таки на какой-то скалистый, плоский вот утес он должен сесть. Потому что я же пытался тебе в лоб спросить. Сейчас дети-то все равно уже где-то по сторонам. Вот он и она. Самочка и самец. Понятно, этот период ухаживания. Но как это вот, как ты говоришь, дура с размахом крыльев 3 метра. И у нее такие же. Вот эти самые волшебные игрища. Он когда там... Посмотри, воробушек к воробушку.
1: Нормально, они там сели где-то
0: где?
1: На воде.
0: На воде? А как ты это на воде сделаешь-то?
1: А ты вышел на берег.
0: Как? Вот такая вот... А он говорит, пойдемте через прибой. И они так полдня выходят, и она говорит, господи, какой он
1: душный. Я другого отталкиваюсь. Смотри, а если известно, что альбатрос нормально сесть не может, то он обязательно свалится, кубарем полетит, когда приземлится.
0: Ржачно.
1: Да? То одно дело, когда ты садишься на воду таким образом, а другое дело, когда ты на скалы. И вот так вот кубарем по этим камням.
0: Ну да,
1: а потом еще пошел девушек искать. Красавица.
0: С другой стороны, понимаешь, я думаю, что вот эта суетливость, она присуща многим птицам, причем и маленьким, и большим. Ты же представляешь, что страус, когда может заметаться, вот у него эти глаза большие, там бегает, там, смотрите, альбатрос, чего ему суетиться? Вот он летит, какой разворот. Вот, допустим, две вороны выясняют в воздухе свое отношение. И прикинь, два альбатроса попытаются это сделать. А не угодно ли вам, сударь, подняться со мной на высоту 3,5 тысячи метров, и мы с вами будем плавно там, опираясь под углом 45 градусов, это вот левое крыло нам будет показывать на Шпицберген, и вот мы будем выяснять, кто из нас крутит. Да нет, вот они, наверное, все-таки такие.
1: Смотри, какой простор для размышлений, фантазии и дальнейших изысканий. Нам надо посоветоваться с кем-нибудь из орнитологов, как они на самом деле это делают. И то, о чем ты вот никак не можешь забыть, там, как они там на островах яйца зачинают.
0: Слушай, а ты мне еще сегодня сказал, когда ты цитировал там Глобу и Альберта Великого и других этих астрологов, ты сказал, что сегодня пища вся попадает в ткани. И да. Я вот подумал, что вот опять-таки, простите, ради бога, мы опять о пищеварении птичьим будем говорить, но когда ты приезжаешь на Акушскую косу и видишь, что сделали веселые черные эти самые
1: бакланы,
0: не путать с белыми чайками большими, которых некоторые люди называют ошибочно, это не бакланы. Бакланы черные и тупые, на
1: так,
0: самом деле.
1: Ты думаешь про альбатросов?
0: Да, вот я думаю, что вот эта пища, которая все-таки у альбатроса, она усваивается лучше. Ну, не верю я, что если соотношение пищи к массе птичьей, то есть у этих, у бакланов, по-моему, напрямую вот оно все пролетает и вот убивает всю природу вокруг. А я тебе рассказывал, кстати, как рыбаки, ну, вот за рагоцемсом, за лапмештемсом, которые наблюдают за тем, как в природе происходит добыча рыбы, несанкционированная птичья, вот ставятся сети, и бакланы такие, поехали, они шестеркой такой обычно прилетают, а они же умеют нырять. Вот баклан ныряет, и из сетей эту рыбку-то ворует, но он же не может из-под воды взлететь, он сначала должен всплыть, и потом он, значит, начинает подниматься. А там, где он всплывает, уже сидят вот эти веселые, большие, не альбатросы, а чайки, которые вот живут...
1: Морские.
0: Да, да. Они всплыл нормально, они бац, в пятак
1: да
0: сразу.
1: Ты что?
0: Вырубает его сразу. Он такой, ёлы-палы, а мама говорила, что с вами...
1: Может быть, поэтому их и путают.
0: Поэтому да, их в плявниках и ненавидят.
1: Называют бакланами.
0: А вот что это как баклан? Он не баклан. Баклан...
1: А я думал, рыбаки сидят и ждут, когда всплывет баклан, чтобы бахнул веслом, да, рыбу отдать.
0: Время сэкономил. Слушайте, ну и мы говорили, тысячи чертей пугают лишь детей. Сегодня про детей мы пугать не будем, потому что их уже тренер футбольный напугал. Сегодня непростой детский праздник.
1: Сегодня Всемирный день детского футбола появился на свет в 2001 году благодаря соглашению между FIFA и детским фондом ООН. То есть FIFA все-таки настояла, что нужен всемирный праздник, когда люди обратят внимание на то, что футболом надо заниматься с детства, иначе никаких хороших чемпионатов мира не будет.
0: Потому что когда будет тогда скучище. Самодеятельность, это, конечно, хорошо, и чувствовать себя причастным. Когда вот эти, я уже повторяю эту фразу, пузаны пивные специалисты, как их называют, пытаются там, ну, разве нужно было так, там нужно было другой состав выставлять. А сам, знаешь, такой Колобок Колобокович, и главное, сам-то верит, что он знаток футбола.
1: Я, послушай, ну, такие всегда останутся.
0: Так нет,
1: а даже вот... если детский спорт будет на высоте, а все равно, вот как ты говоришь, пузаны будут, и без них тоже футбола невозможно. Всегда должен быть какой-то там дилетант, который мутит воду.
0: Ну, с другой стороны, с ними не скучно. Он тоже на мячик похож, только с ножками еще. А мы, знаешь, сейчас как вырулим. Сегодня один из таких праздников, которых в Штатах же любят там монетизировать все это такое. Сегодня в Штатах день наручных часов и пунктуальности. А если все это дело, день наручных часов и день детского футбола совместить, то получается, наручные часы — это Швейцария, Швейцария — это Женева. Буквально через несколько минут у нас выпуск спортивного характера, который поддерживают швейцарские часовые магазины под названием «Женева».
1: 9 часов и 20 минут сейчас.
2: «Жизгара» — твое лучшее утро.

0: Свое. Настоящее. Реклама.
1: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева». На Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле-оле-олей? Заливка полов. С полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. «Гридас Юмс ЛВ». Заливка черного пола, укладка листового или заливка жидкого пенопласта, укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он, твой бетон. «Гридас Юмс ЛВ» в любой точке Латвии. Телефон 24-44-66-66.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
3: Go. Goodyear.
4: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
5: От инструментов до одежды все детально проработано.
4: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал Дзинтере. The Beatbox.
6: Билеты, билеты, сервис.
7: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Это еще раз доказательство того, что самое классное времяпровождение в утренние часы – это прослушивание Шизгара. Потому что любые вопросы нашей жизни, будь то бытовые, будь то технические, спор по поводу того, что арифметика – это больше математика или сведение счетов в прямом эфире, например – все
1: да
0: это...
1: с тобой сведешь что-то прямо в эфире.
0: Да не, я мирный граф. Да, зовут меня Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Титов, доброе утро.
0: И время приходит для того, чтобы обратить внимание, что самые точные швейцарские часы от магазинов «Женева» готовы представить вам что? Новости спорта.
2: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок! Новости спорта выходят при поддержке магазинов «Женева». Швейцарские хронографы ваших побед.
1: Настоящие швейцарские часы Tissot, Longines и Certina в магазинах «Женева» на Тербетас 9, в торговых центрах Акрополи Альфа и Рига Плаза и в интернет-магазине «Женева.лв».
0: Ну, мы уже говорили про то, что там разные предсказатели были результатов чемпионатов мира. Я не касаюсь даже представителей животного мира, поскольку их там было, помимо осьминога Пауля, превеликое множество. От жирафов до ягуаров, от панд до присмыкающихся каких-то. Ну и, конечно, этот чудесный немецкий математик, который последний, кстати, трех победителей чемпионатов мира предсказал. Он почему-то считает, что голландцы все равно должны проявить себя. Ладно, давайте поговорим вот о чем. Географию-то не обмануть, за плечами 22 проведенных чемпионата мира, 11 из них проходили в Европе. Ну и в соотношении побед такое: 12 раз выигрывали мундиаль европейские сборные, 10 раз южноамериканские. То есть представителей там других континентов, ни Африки, ни Азии, ни Северной Америки, при всем уже уважении, все мимо. И финалок даже, кстати, не было ни разу. Ну, максимум полуфинал. Ну, как сборная Марокко, например, на чемпионате мира там 4 года назад. И лишь дважды европейские сборные побеждали не на родном континенте. Более того, впервые в

0: История это случилась не так давно, на чемпионате мира 2010 в ЮАР, когда победу праздновали испанцы. Соперник, правда, тоже был вполне себе из Европы. Те самые нидерландцы, они же голландцы, которых пророчит великий математик в чемпионы сейчас. Ну и нетрудно посчитать, что должен быть и обратный пример, ведь 11 плюс 2 это 13, а у нас 12 побед европейских команд, да, и одна победа южноафриканской сборной в Старом Свете, напротив, была очень и очень давно. Еще можно сказать, что футбол уже не тот, дескать, что раньше, 70-х, 80-х, но глобализация и, как его сказать, универсализм, можно, универсальность, наверное, это же полки о двух концах, палки о двух концах. Вот сколько раньше игроков из Южной Америки и Африки выступало в Европе? Ну, минимум. А сейчас возьмите состав какой-то топовой неевропейской сборной и посчитайте. В лучшем случае 3-4 футболиста из местных клубов, исключение Бразилия, но будет заявка в 23 игрока, а не 26. Так бы и было дальше. Про игры в четке вчерашнего дня. Итак, Сойка, Дарина, Шойц, Зеленый. Это не пацанские погонялово, кликухи какие-то, фамилии сборной Чехии по футболу, которая вчера упустила победу в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Сыграли в ничью с командой ЮАР. И обе команды теперь с единичкой в графе набранные баллы после двух туров, что максимально осложняет им обеим борьбу за путевку в плей-офф Мундиаля. Женская, кстати, бригада арбитров. Арбитрш – это круто, с хорошим английским, на радость сборной Южноафриканской Республики. Главный судья – американка Тори Пенса. Это, кстати, вторая дама после француженки Стефани Фрапа, которая на мужском мундиале в этом статусе присутствует. Вот в группе «Б» до вчерашнего вечера, скажем так, вчерашней ночи максимально была напряженная обстановка, так как оба матча в первом туре тогда закончились в ничью. Катар тогда сотворил одну из главных сенсаций, отобрали очки у швейцарцев, и мы тогда еще ржали с тобой над этим веселым шейхом, который сказал: «Роллс-Ройс в студию!» И потом выяснилось, что это был все-таки автогол.
1: Так и выяснилось, он подарил в итоге.
0: Подарил, нет? Вроде подарил там, тому, кто рядом бил.
1: Честный
0: человек. Швейцария-Босния. Страна часов и банков разгромила своих оппонентов в конце игры 4-1. Наконец-то от скучных ничьих команды переходят по-настоящему страстному результативному футболу. Причем, кстати, большая часть вчерашнего матча намекала, что мы увидим очередную возьму такую с минимум голов. Начали залетать из этих пяти мячей голы только на 74-й минуте. Сначала Монзамби 1-0. Это знал Мурат Яким, главный тренер сборной Швейцарии, кого он бросает в бой. На замену выходит, как тогда Лукаку брюссельцев, бельгийцев вышел, сразу забил. Кстати, как тренер чем-то великим, ну вот последние 10 лет, ну при всем уважении к Якиму, он не мог ничем похвастаться. Так вот, после него голы залетали там 84-е, там 90-е, 90-е плюс 3. И единственный ответ от боснийцев — это Джака с пенальти. В общем, результат 4-1. Потом, дальше игра К2. Ну, это гора такая, или 2К, как хочешь. Канада-Катар. Вот Катар опять-таки с претензией. А Роллс-Ройсы будут задавать? Им говорят: ну так забивайте. Но Канада 6-0 выигрывает в Ванкувере. Там вообще интересно. Красные карточки получили сразу подряд до 2 катарца. То есть они в девятером заканчивали игру. И потом еще, знаешь, как этот у цирюльника, у которого ничего не получается, он-то бритвой мотает. Вот Аль-Манай поражает еще и собственные ворота. Вот это. Вот так. В общем, психанул.
1: Может быть, неправильно смеяться, конечно, так издевательски.
0: Что делать?
1: Да, бывает. Зато, в общем, весело было. Не скучали вчера.
0: Группа А. Мексика досрочно выиграла эту группу. Тоже одни из совладельцев чемпионата. 1-0, правда, но им вполне хватило, чтобы победить команду Южной Кореи. Вот. А игра в Гвадалахаре получилась такой напряженной, ну, скажем, небогатой на яркие эпизоды. Зато очень напряженная сложилась атмосфера между коммуникациями сборной Кореи по футболу и журналистами из Южной Кореи. Дело в том, что там такая история была. Они объявили одного из футболистов, а именно капитана сборной, в отлынивание службы в корейской армии. Высмеяли его, Сон фамилия. Там, он говорит: даже не служил. А ты служил, сказал журналист. Ну, а игрок прошел лишь базовую трехнедельную подготовку в морской пехоте и от этой 21-месячной такая служба в Корее, на минуточку, был освобожден, потому что Южная Корея тогда в 2018-м стала чемпионом азиатских игр. Аудиозапись вот этой перепалки «А ты служил, иди сюда» попала в сеть, вызвала возмущение. И в том числе и в Мексике, где Хан Мина очень любят, в знак солидарности с капитаном, корейская сборная закрыла доступ для своих корейских журналистов, а всем говорим, как будто можно. Ну и

0: человека, значит, трансферная цена 50 тысяч евро. Это, знаешь, даже...
1: Это пока.
0: Ну, на тот момент было. Он, кстати, профессиональным футболистом стал только после 25 лет. Вот о каких людях хочется и нужно говорить. Он много-много работал.
1: Вот что делает искренность, я бы так сказал.
0: Ну да, и символично, что мы это с тобой произносим в день, международный праздник, день детского футбола.
1: В общем... Да, вообще, надо больше внимания уделять футболу. Мне кажется, сколько уже идет чемпионат? Уже, по-моему, не одну неделю.
0: Ну, как...
1: Одну неделю.
0: Да, начался. Смотрите, что сегодня? Мы же расстанемся, и получается, 5 дней мы не будем говорить про футбол. Ну, как с близкими, конечно, будем это все дело обсуждать. Сегодня одни из совладельцев чемпионата, а именно американцы, принимают Австралию, это в 22:00. Если кому-то не спится, а впереди как бы еще большие выходные, Шотландия, Марокко, а потом ночью Бразилия, Гаити, Турция, Парагвай. Об этом и многом другом вы не забудете. И главное, не проспите, если у вас на руках будут суперточные швейцарские часы, которые вы где купите? Правильно, в магазинах Женева.
1: Швейцарские часы отличаются от обычных строгими стандартами качества, точностью, долговечностью. Более того, у них даже есть закон, который определяет, кому можно ставить на своих часах знак качества Swiss Made, а кому нельзя. Есть несколько условий, которые надо непременно по закону соблюсти. Механизм должен быть разработан и собран в Швейцарии, не только разработан, и собран тоже. Финальная проверка тоже должна быть на территории Швейцарии, и не менее 60% производственной стоимости приходится на швейцарские комплектующие. И тогда это точно Swiss Made.
0: Слушайте, а ну если там в Америке сегодня отмечают день наручных часов и пунктуальности, так Америка пока еще спит, а вам-то время действовать, наверное, приходит.
1: Настоящие швейцарские часы Tissot, Longines, Certina можно купить в магазинах Женева на Termitas 9, в торговых центрах Акрополи Альфа и Рига Плаза и, конечно, в интернет-магазине geneva.lv.
2: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
3: Новости спорта выходят при поддержке магазинов «Женева». Tissot, Longines, Certina. Швейцарские хронографы ваших побед.

0: aviošovu 2026. Lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. un 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026. Lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
1: Izpeldini Jancīti virpuļūdens dancītī!
2: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti dabū rauties!
1: Izpeldini Jancīti virpuļūdens dancītī! Tavs līva akvaparks!
2: www.akvaparks.lv
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: В июне выгодно в аптеках «Апотека». Скидки от 30 до 45% на определенные продукты бренда «Моллерс» с ценными жирными кислотами омега-3 для ежедневной поддержки. Скидка 50% на продукты «Магния» бренда «Провизор», а также скидки до 25% на определенные продукты «Нервостронг» для поддержки нервной системы и улучшения сна. Предложение ищи и на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
5: Радио Рокс. Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечная погода, местами в Земгале и восточной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге преимущественно солнечно, осадков не прогнозируется. Слабый или умеренный западный ветер во второй половине дня сменит направление на северное. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 20 градусов.
5: Шискара. Решим все, кроме погоды.

0: будем жить. Вот. Будьте здоровы, все те, рожденные 19 июня. Люди продвинутые с утра пораньше знают, с кем проводить время в любой будний день, даже если он предвыходной. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня зовут Алексей Титов.
0: Шизгара, она любима всеми. Любителями спорта, знатоками автопрома и, конечно, любителем культуры.
2: Культурный слой.
1: Покажи мне человека, который сказал бы, что он не любитель культуры. Это, знаешь, как классическая музыка, которую, когда вас спрашивают, какую вы любите, надо непременно сказать, и, конечно же, классическую.
0: И, знаешь, сразу такой, как тестик идет. С другой стороны, когда посмотришь на людей, которые позиционируют себя и как ярые знатоки культуры, ведут какие-то свои, знаешь, эти подкасты, и они очень серьезные, и они очень нетерпеливы к людям, которые пытаются примазаться, не то что к их образу жизни. Они, как вы тоже...
1: В нашей компании культурный – это я.
0: Это я тоже. Я вам сейчас все расскажу. Вы знаете, мы понимаем, что те факты, которыми мы сейчас будем апеллировать, добыли не мы, потому что все это имеет отношение к событиям, которые когда-то происходили в мире, но исключительно 19 июня.
1: В 1825 году в этот день состоялась премьера оперы Россини «Il viaggio a Reims», «Путешествие в Реймс».
0: Ну,
1: я подумал, надо переслушать, если вообще когда-нибудь ее слушал. Вот так вот. Видишь, что вот в какую-то дату тебе говорится о каком-то явлении из мира культуры и искусства, обращаешь на него внимание, думаешь, найду время, послушаю, что там.
0: А знаешь, как можно чудить, знаете, у России фамилия какая-то итальянская, итальянская столица Италии, что Рим. Ну вот, и как все дороги ведут Рим, а он, знаешь, как сидел, что-то, не знаю, по там,
1: не дослышал.
0: День просто. Мартини отмечал, например.
1: Он не дослышал, мы говорили в Рим, он сказал в Рим.
0: В Реймс, нормально, там, поем в Реймс.
1: А вот смотри, а вот вдруг окажется, что там именно в этом и дело, в либретто. Мы сейчас с тобой так пошутили дезавуировали свое незнание материала.
0: Тогда было написано «Нахт Реймс», тогда уже по-другому, как по-другому.
1: Да, а в 1978 году, 19 июня, была начата публикация комикса о коте Гарфилде.
0: Ты знаете, как опять вот мы... Нет-нет, каждый второй день, наверное, говорим о том, что есть ярые собачники, есть ярые кошатники, и вот тут кто-то про Плута рисует, понимаешь, там, ну, про собачку. И тут, слушай, а про кота?
1: А вот интересно, я, между прочим, будучи ярым собачником, скажу тебе, что мне Гарфилд нравится больше, чем Плута.
0: Хорошо.
1: И, в принципе, что касается котов, то их воплощение в комиксах, в общем, лучше гораздо, чем их вот это реальное...
0: Понимаешь, ты, как человек, который является родителем выпускника школы, конечно, мимо вас уже прошло такой феноменальный успех Миу-Миу мультика, потому что три кота, то есть два кота и одна кошечка. Я думаю, ты...
1: Я смотрел.
0: Да ладно.
1: Я вообще считаю, что каждый взрослый человек не должен стесняться того, что он смотрит детские фильмы. И мы очень много теряем во взрослой жизни, когда отказываемся от такого жанра, как мультики. Потому что, в принципе, даже телепузики иногда достойны того, чтобы их время от времени посмотреть. Немного, залипать не надо, но это лучше, чем торчать на рилсах и шортах.
0: Это, наверное, полезнее для всего. Для меня. Ментальности своей.
1: Или окружающих еще.
0: Это да.
1: Что делает папа? Папа смотрит телепузиков и всех охочет.
0: Или Миу-Миу все-таки, давай. Перешли туда.
1: Три кота и одна кошечка.
0: И одна кошечка. Что у нас? Свадьба Мерлин Монро, Артура Миллера в этот день. Это ж, представляешь, 100 лет.
1: 100 лет Мерлин Монро исполнилось в этом году. Там-то и в 956 году было поменьше, чем 100 лет. А мы ее запомнили вот такой вот молодой. И на самом деле, что касается культурных событий, то здесь мы должны обратить внимание на то, что в Лондоне проходит в Национальной портретной галерее выставка, которая называется «Мерлин Монро портрет». И там все ее самые главные важные портреты, подлинники, в честь как раз этого самого столетия. Что еще касается выставок, то у нас их тут полно. В Париже Микеланджело и Роден в Лувре. Рекомендуем. И еще есть...
0: И причем ни один, ни другой Микеланджело не мог вообще как-то заморачиваться на то, что а что это буду с кем-то, с Роденом буду делиться. И Роден, который очередного мыслителя своего вынашивал тогда, сидит и думает, С кем?
1: О, нет, я думаю, там дело в эротике. Дело не... Они, правда, говорят, что там вот человеческая анатомия, а на самом деле и Микеланджело, у которого такие тела...
0: На что посмотреть?
1: И у Родена, в общем, вообще...
0: Кому показать?
1: Детям глаза закрывать, когда подходишь близко.
0: Слушайте, ну давайте тогда мы напомним о том, что мы выходим при поддержке... прекрасных людей, которые готовы решить половой вопрос в вашем доме, в вашем офисе, в конце концов, бетонные работы провести в вашем дворе. Это gridasjums.lv. Это прочность, точность и полы, которые будут служить десятилетиями. Все подготовительные сопутствующие работы от gridasjums.lv.
1: Заливка черного пола, укладка пенопласта, укладка и заливка жидкого пенопласта, который называется термовайт, укладка теплого пола и, разумеется, его подключение и, наконец, заливка чистого пола. Все это в компетенции gridasjums.lv.
0: Вы продвинутый человек, вы культурный человек. Звоните 24-44-66-66.
2: Культурный слой. На радио Рокс.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: В латвийской столице завершился утренний час пик. С 8.30 до 9 часов трафик все же преодолел отметку 3 баллов. И хотя до четверки не добрался, было несколько заметных заторов. Впрочем, практически нигде они не превышали 10 минут. Разве что на Карля Ульмане перед Венебасгатве в сторону центра в моменте пробка достигала 15 минут. В данный момент трафик спокойный, в диапазоне от 2 до 3 баллов. Начиная с полудня и далее ближе к вечеру, на дорогах ожидается активное движение, как это обычно бывает в преддверии длинных выходных. Всем куда-то обязательно нужно ехать. Отметим, что в городе даже на полупустых дорогах было несколько ДТП, так что оставайтесь предельно внимательными. Мы же переходим к сводке госполиции за вчерашний четверг. По Риге и столичному региону зарегистрировано 75 ДТП. В них пострадали 13 человек, в том числе пешеход, самокатчик и 3 велосипедиста. Патрульные составили 67 протоколов в сфере дорожного движения, 4 задержаны в состоянии алкогольного опьянения. Они отделались административным наказанием. На одного водителя заведено уголовное дело. Машину, правда, не конфисковали, но придется выплатить ее компенсационную стоимость. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем удачного дня и безопасных дорог.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас на многое снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
3: Заливка полов с полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Гридас Юмс ЛВ. Заливка черного пола. Укладка листового или заливка жидкого пенопласта. Укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он, твой бетон. Гридас Юмс ЛВ. В любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
4: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
5: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
4: Bietes biešu paradīzē.
6: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
7: Смотри, я опять все-таки с арифметики зайду. У нас было сколько рабочих дней? 5.
8: Сколько? 5.
7: Сколько выходных впереди?
8: 5.
7: Значит, 5, опять, опять, 25. 25 июня теперь с вами только услышимся здесь, на частоте 88.6.
8: О, как хорошо.
7: Я старался, да.
8: Да.
7: Хороших вам выходных, праздников, футбола насыщенного, чтобы все победили, кто вам нужен. Меня зовут Стас Флоренцев.
8: Меня Алексей Титов. Хороших выходных и до встречи после.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Реклама.
1: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса. Больше внимания к себе. Каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
2: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтери с большим сольным концертом выступит Джа Калиб.
3: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
2: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал Дзинтери.
4: Если чё, я пахну.
2: Билеты в кассах «Билеш и сервис».
5: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Больной вопрос. У врачей и медсестер отбирают деньги. Купить новые счетчики воды. В Риге это обязательно или по желанию. Присядем на дорожку. Граждан ЛР отправляют в британские тюрьмы. Работа есть, а зарплаты нет. Латвийцев приглашают бесплатно потрудиться. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
6: Радио «Рокс».

0: реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа Проспект 49. Приятные летние цены.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
5: Прежнего.
4: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билеши Сервис.
0: Радио Рокс. Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечная погода, местами в Земгале и восточной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге преимущественно солнечно, осадков не прогнозируется. Слабый или умеренный западный ветер во второй половине дня сменит направление на северное. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс. Над Рижским заливом 11 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербатес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло и оле-оле-оле!
1: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса, больше внимания к себе каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
2: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечная

0: Погода местами в Земгале и восточной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге преимущественно солнечно, осадков не прогнозируется. Слабый или умеренный западный ветер во второй половине дня сменит направление на северное. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 20 градусов.
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
2: Доброй ночи.

0: мысли вслух. Джанго, музыкант.
1: Вот сейчас мне кажется, что очень многие, к сожалению, многие молодые люди, они как бы подсознательно хотят уйти от всякого рода сильных переживаний. То есть, да-да-да, все что угодно, только не сильные переживания. Не надо. Мы лучше посмотрим все это на экране телевизоров, там, ну, условно, да, в интернете. Мы об этом прочитаем, нам расскажут товарищи, но мы сами не очень хотим это переживать. А мне кажется, что человек тогда проходит вот это вот горнило, что ли, и закаляется, и становится человеком тогда, когда он пережил огромное количество разного рода потрясений, в том числе и радостных потрясений.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Реклама.
1: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербатес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле?
2: Олей, олей, олей!
3: Jāni!
2: Jāni!
4: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam ar paldies karti Sieres prezidenta brīvai kamamber 4 veidi, 120 vai 125 grami, 1,19 €. Riekstiem un žāvētiem augļiem Arimex 40% atlaide. Dzērieniem Cido 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса, больше внимания к себе каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

ровно в 10, а потом я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама.

0: в зале Цинтари. Билеты в Билешу сервис.
1: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флабиан» 1000 мг микронизированного диасмина для лечения симптомов хронического венозного заболевания и острых симптомов геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента – диасмину. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель СИА КРК «Латвия». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
2: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
3: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
2: Bietes biešu paradīzē.
4: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечная погода, местами в Земгале и восточной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер западный.

0: и северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге преимущественно солнечно, осадков не прогнозируется. Слабый или умеренный западный ветер во второй половине дня сменит направление на северное. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 20 градусов.
1: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Светлана Сурганова, музыкант.
1: Может быть, единственная моя заслуга и, в свою очередь, мой талант – это видеть талант в другом. Я вижу талант в человеке, и я, конечно, хочу его раскрыть. Пиши, сочиняй, говори, транслируй, оторви задницу от кресла. Да, двигайся, вот, попробуй себя в этом направлении, у тебя есть в этом талант.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles. От инструментов до одежды все детально проработано. Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал Дзинтере. The Beatbox.
7: Билеты, Билеты Сервис.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: реклама. Слушайте радиошоу «Шизгара» на Радио Рокс с 7 до 10 при поддержке «Гридасьюмс ЛВ». Заливка полов с полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. В любой точке Латвии. Это он, твой бетон. «Гридасьюмс ЛВ».
1: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
2: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
1: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
3: Если чё, я бах.
1: Билеты в кассах «Билеш и сервис».
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Больной вопрос. У врачей и медсестер отбирают деньги. Купить новые счетчики воды. В Риге это обязательно или по желанию. Присядем на дорожку. Граждан ЛР отправляют в британские тюрьмы. Работа есть, а зарплаты нет. Латвийцев приглашают бесплатно потрудиться. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Радио «Рокс». Самое то. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Ну вот исчезла дрожь в руках. Теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх.

мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один пусть мой, среди невзятых рубежей

моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит.

свято верю в чистоту снегов и слов. И пусть пройдет немалый срок, мне не забыть

0: Reklāmā.
1: Gatavojies notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
2: Gintaro Мебелес – большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары, а весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу, делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Gintaro-Мебелес.lv. Уют начинается здесь.
3: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
4: Прежнего.
5: Я знаю пароль.
3: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
5: А я простила, я простила.
3: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере.
5: Я с тобой, моя.
3: Билеты в кассах Билеш-сервис.
0: Радио Рокс. Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечная погода, местами в Земгале и восточной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге преимущественно солнечно, осадков не прогнозируется. Слабый или умеренный западный ветер во второй половине дня сменит направление на северное. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 20 градусов.
0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: мысли вслух. Сергей Галанин, музыкант.
1: Я считаю, рок-музыка — это все-таки дух, это некое отношение к делу, к себе самому, к тому, что ты делаешь. Это не обязательно должны быть какие-то там тяжелые звуки и какие-то жесткие гитары. То есть это, наверное, да, но не только, как говорится, гитары, барабаны, бас. Все-таки здесь некая должна быть еще философия, связанная со словами, ну вот с тем, о чем ты поешь.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. 88,6 FM.

0: просто играю рок.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

свете спадающих звезд одна для нас и нам ее бег. Прочь от этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду

городим за тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: Argentina e Jamaica.
1: Реклама. Слушайте радиошоу «Шизгара» на Радио Рокс с 7 до 10 при поддержке «Гридасьюмс ЛВ». Заливка полов с полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. В любой точке Латвии. Это он, твой бетон. «Гридасьюмс ЛВ».
2: Яны! Яны!
3: Яны!
2: Яны!
4: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam pārstrādātās gaļas cepam desām, izņemot sveramajām, pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Biezpienam 20% atlaide. Jau no 17. līdz 23. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
5: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
6: Go. Goodyear.
1: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
1: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles. От инструментов до одежды все детально проработано. Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив ваш

что я сделал. И каждая грешная шалость мне кажется мелочь. Я вспомнил, сколько людей сияло наградой, глазами, которые были тебе и мне рады. Хочу пожелать

0: мысли вслух.
1: Алексей Горшенев, музыкант.
2: Жизнь как подарок должна быть бескорыстной. Это первая моя тема. Поэтому слово «звезда», оно теряет смысл, скажем так, тщеславного своего образа. С точки зрения звезда, которая светит, возможно, но опять же, здесь мы не должны думать, что оно должно прилепляться к человеку, и он должен с этой идеей жить, что он звезда. Нет. Это может быть характеристикой внешнего мира к самому себе, но не внутреннего мира к самому себе. Я все равно по внутреннему миру человек. А с точки зрения внешнего мира, допустим, тебя, там, Васи, Пети, там, Саши, там, и прочих-прочих, возможно, я звезда. Но если говорить с точки зрения жизни как подарок должна быть бескорыстной, нужно об этом забыть.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
3: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров беспокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Больной вопрос. У врачей и медсестер отбирают деньги. Купить новые счетчики воды. В Риге это обязательно или по желанию. Присядем на дорожку. Граждан ЛР отправляют в британские тюрьмы. Работа есть, а зарплаты нет. Латвийцев приглашают бесплатно потрудиться. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Радио «Рокс». Только «Рокс».

тоже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал. Зато я так всего хотел.

Чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: Реклама.
1: Гентара Мэбелес – большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары, а весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу, делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Гентарамэбелес.лв. Уют начинается здесь.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса. Больше внимания к себе. Каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
4: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Саводс 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Движение без остановки на Радио Рокс.
1: Как следить за своим автомобилем в жаркую погоду? Специалисты отмечают, что перегревшийся руль и кресло машины проще всего протереть чистой мокрой тряпкой. Испаряющаяся вода достаточно быстро охладит их. При этом салфетки для рук лучше не использовать, потому что руль может стать липким. При этом, тронувшись с места, необходимо постараться побыстрее прогнать горячий воздух из машины наружу. В этой ситуации помогут боковые окна. Нужно открыть их хотя бы на несколько минут. Так, кстати, иногда включение кондиционера в нагретой машине приводит к растрескиванию лобового стекла из-за резкого перепада температуры. Такое хоть и редко, но все же происходит. Поэтому абсолютно не нужно направлять ледяной поток сразу на стекло. Пусть оно сначала слегка остынет.

0: Кроме того, специалисты советуют завести привычку возить с собой в автомобиле канистру с чистой водой. И не важно, что в горячей машине она нагревается, для протирки рулевого колеса и кресел этого вполне достаточно. Да, и еще один интересный факт. Чистая машина любого цвета нагревается меньше, чем грязная. Лето, отпуск и дальняя дорога. Лучшее сочетание для миллионов водителей. Кстати, многие предпочитают путешествовать ночью, мол, не так много машин и не так жарко. Причина вполне уважительная, правда, появляются некоторые особенности вождения. Ну, например, если вы ночью подъезжаете к закрытому повороту или неосвещенному перекрестку, сбавьте скорость и поморгайте несколько раз дальним светом. Водитель встречного автомобиля заметит ваши сигналы и сбавит скорость. Ну, то же самое должны сделать и вы, если кто-то из закрытого поворота поморгал фарами. Вроде совет простой, но экономит он и деньги, и нервы, и время. Лето жаркое, так что есть смысл вспомнить о проблеме, которую можно обозначить одним словом – закипел. Ну да, бывает. От этого не застрахован ни один автомобиль, даже самый современный. Вопрос в том, что делать? Ну, начнем с простого. Двигатель перегрелся, но охлаждающая жидкость еще не кипит. Вы видите только стремительный рост температуры. Тогда быстро ищем безопасное место. Останавливаемся, но двигатель не глушим. Пусть пока поработает на холостых. Затем дополнительно открываем капот и, внимание, включаем на полную мощность печку. Звучит странно, но отопитель заберет часть тепла и сыграет роль дополнительного средства охлаждения. Теперь следующий вариант. За температурой мы не уследили, критическая отметка пройдена, пар валит вовсю. Что делать? Опять-таки, немедленная остановка. Это очень важно. Ни в коем случае нельзя открывать крышку расширительного бачка или радиатора. Это может привести к выплеску кипящего антифриза и получению серьезных ожогов. Так что вам остается только ждать. Либо эвакуатор, либо позднего вечера, когда спадет жара и двигатель остынет. Ну а далее направление движения понятно. Ближайшая ремонтная база. Всем удачи в пути.
1: Движение без остановки на Радио Рокс. Если слушать, то Радио Рокс.

Реклама. Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
3: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
2: Bietes biešu paradīzē.
4: Радио Рокс. Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. Без осадков, местами возможен туман. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается сухая и солнечная погода. Ветер южный-юго-западный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается сухая и солнечная.

0: Солнечная погода, южный, юго-западный ветер до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов.
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
2: Как-то там не до конца мною забытый человек.

0: мысли вслух. Иван Демьян, группа 7Б.
1: Я его вот так попросил. Мне записать демо, я поеду в Москву, но это нужно людям отдать, слушать. Я так, у меня как интуиция говорила, этим творчеством нужно делиться с людьми. Это для людей. Мне откуда-то с неба прилетело, и именно первое, что это надо распространять на аудиторию.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров беспокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Больной вопрос. У врачей и медсестер отбирают деньги. Купить новые счетчики воды. В Риге это обязательно или по желанию. Присядем на дорожку. Граждан ЛР отправляют в британские тюрьмы. Работа есть, а зарплаты нет. Латвийцев приглашают бесплатно потрудиться. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: над Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Рижская дума уволила директора цифрового агентства Гулбиса. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В пятницу на внеочередном заседании Рижской думы было принято решение освободить от должности директора Рижского цифрового агентства Арниса Гулбиса. Гулбис написал заявление об уходе и был уволен по соглашению сторон. Как заявили на заседании думы депутаты от суверенной власти объединения «Млада Латыши», такое увольнение недопустимо, поскольку Гулбис должен понести наказание, а не просто уйти с работы. Гулбис уходит из думы не потому, что ему здесь что-то не понравилось, а потому, что его уличили в нарушении, подчеркнули депутаты. По поводу возможных нарушений Гулбиса суверенная власть «Млада Латыши» обратились в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. В сообщении упоминалось не только зарядка личного автомобиля на рабочей зарядной станции, но и присуждение себе денежных премий, выплата доплат, прием на работу сотрудников, вклад которых непонятен. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией начало проверку по отдельным фактам. Как сообщалось в самоуправлении, в отношении директора Рижского цифрового агентства было возбуждено дисциплинарное дело за использование муниципального электричества для зарядки личного автомобиля. Дисциплинарное дело будет прекращено, поскольку с Гулбисом прекращены трудовые отношения. Сам Гулбис сообщил агентству «Лето», что признал факт зарядки личного электромобиля и уплатил штраф в размере 170 евро. Он сообщил, что написал заявление об уходе, так как не желает продолжать работу в такой среде.
0: Про полицию.
1: С сегодняшнего дня и до 25 июня государственная полиция будет усиленно контролировать дорожное движение по всей Латвии, уделяя особое внимание водителям транспортных средств, которые могут сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием других одурманивающих веществ. Государственная полиция подчеркивает, что садиться за руль следует только в трезвом состоянии. Если во время торжеств планируется употреблять алкоголь, о безопасном возвращении домой следует позаботиться заранее.
0: Про Ригу.
1: Сегодня на Домской площади в Риге открыт традиционный травяной базарчик. В течение всего дня на площади можно приобрести травы для Яного дня, изделия ремесленников и дары лета, а также посмотреть программу на сцене. В 18 часов в саду культурного центра «Малая гильдия» состоится мероприятие «Пой, сестричка» Яновой песни с изготовлением сыра, ритуалами солнцестояния, обучением песням Лигу. В культурном центре «Иманта» в 19 часов состоится празднование лета солнцестояния с выступлением танцевальных коллективов «Пардаугавы», праздничным костром, плетением венков и концертом вокального ансамбля «Фортуна».
0: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается сухая и солнечная погода. Ветер южный, юго-западный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге в субботу будет солнечно. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами аж в глазах рябить. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как и невзначай.

0: Reklāmā.
1: Gatavojies notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 – lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 – lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо. Пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Izpeldini jancīti virpuļūdens dancīti!
5: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti taburauties!
4: Izpeldini jancīti virpuļūdens dancīti! Tavs līju akvaparks!
5: www.akvaparks.lv
6: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб!
7: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
6: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал Цинтери.
7: Если чё, бах.
6: Билеты в кассах Билеши Сервис.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: В Гентару Мэбелэс большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары, а весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу, делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Гентару Мэбелэс.лв. Уют начинается здесь.
4: Я летал искать призы на лигу, лигу.
5: Nosēž pats metā līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmercītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
0: Radio Rocks. Погода.
6: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. Без осадков, местами возможен туман. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается сухая и солнечная погода. Ветер южный-юго-западный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается сухая и солнечная погода. Южный-юго-западный ветер до 3 метров в секунду.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: На рижских дорогах всегда тесно накануне длинных праздничных выходных. Сегодняшняя пятница не исключение. «Семерка» на мониторе появилась еще в 2 часа дня, и до сего момента движение так и держалось в среднем на уровне 7-8 баллов. Предполагаем, что трафик после 5 вечера еще балл может прибавить, но может и обойдется. Мы продолжаем следить за дорожной обстановкой, которая превышает средний уровень загруженности магистралей и улиц для этого времени на 27%. Самая существенная пробка, более чем на 20 минут, протянулась на Карля Ульмана перед Венебазгатовой со стороны Островного моста. В общем и целом, можно сказать, что в это время бывало и похуже, но хорошо, что сегодня по прогнозу без осадков. Кстати, о погоде. Самый жаркий день на неделе ожидается завтра. В субботу воздух прогреется до 28 градусов. Нас ожидает солнечный день. В завершении выпуска послушаем полезную инфу от автоледи Кристины. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем безопасного движения и удачного продолжения дня.
2: Добрый день. Информация на 16 часов 22 минуты. Проспект Вестера. Переносной фоторадар фиксирует скорость. Всем хорошего дня и будьте внимательны. Не нарушаем.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Цинтере. Вера Прежнего.
4: Я знаю пароль.
3: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
4: А я простила, я простила.
3: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билетсервис».
5: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Цены на продукты должны упасть. Как тормозят инфляцию в супермаркетах? У вас в подъезде беспорядок? Рассказываем, что делать. Что будет с тарифами на отопление? Рига готовится к новой зиме. Кто-то курит на балконе? Как и кому пожаловаться? Инструкция. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Рижским заливом 17 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии родилась третья в этом году тройня. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В четверг в перинатальном центре клинической университетской больницы имени Страдинша на свет появилась третья в этом году в Латвии тройня. Три мальчика. В семье Рижан 18 июня в 9 часов 18 минут родились три сына. Первый мальчик родился с весом 1610 граммов, второй 1390, третий 1830 граммов. Мама и новорожденные чувствуют себя хорошо и получают необходимую медицинскую помощь. Больница Страдинша поздравляет семью с большим пополнением и желает малышам крепкого здоровья. Это уже вторая тройня, которая в этом году родилась в перинатальном центре больницы Страдинша. Первая тройня Латвии в этом году родилась 12 марта в рижском роддоме, где на свет появились два мальчика и одна девочка.
2: Про путешествия.
1: Соседние страны Балтии были самым популярным выбором жителей Латвии для однодневных и многодневных зарубежных поездок в 2025 году. В свою очередь, жители Эстонии в прошлом году с удовольствием ездили в Финляндию и Латвию. В прошлом году жители Латвии чаще посещали Литву в однодневных поездках за границу. Литва стала пунктом назначения 68,7% таких поездок. Эстония стала пунктом назначения 28,8%. Процента однодневных зарубежных поездок, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Это, вероятно, связано с тем, что Литва целенаправленно предлагает различные мероприятия как в крупнейших городах, так и в регионах страны. В свою очередь, в Эстонию жители Латвии чаще ездят в спа-отели. Посещение Саарема и других эстонских островов очень популярно среди латышей. Для многодневных поездок популярны Польша 8,2%, Италия 5,2%, Германия 5,1%, Испания 4,9%. В целом, в прошлом году было совершено 487 600 однодневных зарубежных поездок, что на 0,8% больше, чем в 2024 году, и 1 миллион 900 тысяч многодневных зарубежных поездок, что на 5,8% больше, сообщает Центральное статистическое управление. В прошлом году латвийцы совершили 10 миллионов 600 тысяч однодневных и многодневных поездок по стране. По сравнению с 2024 годом это немного, на 1% меньше.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается сухая и солнечная погода. Ветер южный, юго-западный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге в субботу будет солнечно. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов. Елена Симон, новостная студия, Микс Медиа Групп.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Шикарный трек «Я почти итальянец» от группы «Пикник» открыл новый музыкальный час, ну а дальше все сошлось. Стартовал вечерний экшен «Рок жив», к тому же сегодня пятница, а впереди выходная пятидневка. И все это под море классного музла на Радио Рокс. Меня зовут Владимир Тин, всем позитива и добра, но для начала покопаемся в архивах и заглянем в анналы, что же творилось в музыкальном мире в разные годы 19 июня. В этот день, в 77-м, Элвис выпустил 24-й и последний студийный альбом «Moody Blue», в аккурат за 4 недели до ухода в лучший мир. Синглами издавались треки «Moody Blue» и «Way Down». Откровенно говоря, сей релиз впечатления не произвел от слова совсем. Ну а теперь другое дело. Отмечаем 63-й Happy Birthday Саймона Райта, британского барабанщика. Он поиграл в AC/DC, с Dio, в UFO, в Michael Schenker Group и кое с кем еще. В AC/DC он пришел в 83-м вместо ушедшего Фила Рада. С Саймоном австралийцы записали 3 альбома, последний из которых в 88-м. Еще через год Райта сменил Крис Слейд и так далее. Однако нам уже пора ударить рок-н-роллом по разгильдяйству и бездорожью. Слушать мы будем в честь днюхи Саймона Райта открывающий трек «Hitseeker» из альбома «Blow Up You Video». И вот эта красота и чистая энергия прямо сейчас на Радио Рокс.
0: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

0: На радио Рокс Goodbye America от Вячеслава Бутусова мы же переходим к дорожной теме и посмотрим, как проходит вечерний час пика в латвийской столице. Город покрылся красными и бордовыми пробками, и если бы не классный музон в приемниках, в заторах было бы тоскливо, но мы очень скоро вернемся, и через пару минут нас уже поджидают Maroon 5, DDT и группа Крематорий с треком «Панки Хой».
1: Автомонитор на Радио Рокс.
2: Добрый вечер. Репортаж от Евгения. Улица Венебузгатова, в сторону Олайне, перед Ульманя Гатвы, буквально метров за пять, стоит на аварийках легковушечка, естественно, мешает проезду, а там вдобавок сужение, ремонт по противоположной стороне. То есть проблем хватает. Ну и наблюдаю Ульманя Гатова в сторону центра, от самой Лепаес и даже дальше, наверное, в сторону центра. Дополнение. Ульманя Гатова в сторону Юрмалы, перед перекрестком с улицы Лепаес, на аварийке встала легковушка. В самом начале полосы торможения мешает.
0: Начали выпуск с небольшой экскурсии по рижским пробкам и проблемным местам. Это был репортаж от водителя грузовика Евгения, и его мы получили примерно полчаса назад. Но если за это время в указанных местах жизнь наладилась, это хорошо. Если нет, то примите к сведению. Будьте внимательны и даже осторожны, потому что опять много ДТП, причем в разных районах города. Мы же отметим, что за минувшие полчаса трафик почти не изменился. Едем, насколько позволяет дорожная обстановка, в диапазоне от 7 до 8 баллов. Загруженность дорог лишь на 17% превышает средний показатель для этого времени. Очень похоже, что многие уже проехали куда нужно, и дальше на дорогах будет становиться только легче. Тем не менее, не стоит расслабляться, лучше послушаем актуальное сообщение от Алексея Николаева с улицы Вестура в завершении выпуска. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я всем желаю хорошего вечера, и пусть дороги для вас будут безопасными.
3: Добрый день, Алексей, дорожная информация. Нарушители скоростного режима сфотографируют и зафиксируют на улице Вестура проспект. Так что не гоните, соблюдайте скоростной режим. И всех хороших праздников и удачи на дорогах.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
4: Gatavojies notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 – lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 – lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
5: Izpeldini Jancīti virpuļūdens dancītī!
6: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti dabū rauties!
5: Izpeldini Jancīti virpuļūdens dancītī! Tavs līju akvaparks!
6: www.akvaparks.lv.
7: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
8: От инструментов до одежды все детально проработано.
7: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал Дзинтере. The Beatbox.
9: Билеты, Билишу сервис.
1: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Группа Maroon 5 Strike This Love на Радио Рокс, а мы перейдем сразу к обещанной новинке. Не далее, как вчера, проанонсировал новый трек Сергея Шнурова «Не напишу». С одной стороны, это своеобразный ответ на другой трек Ленинграда «Напиши», а с другой, кавалер в лице Шнура отказывается брошенной даме отвечать, скорее всего потому, что его прошлые письма читал муж любовницы. Вот такая история приключилась в новом треке группировки «Ленинград». «Не напишу» на Радио Рокс.
1: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева». На Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле-оле-олей?
2: В июне выгодно в аптеках «Апотека». Скидки от 30 до 45% на определенные продукты бренда «Моллерс» с ценными жирными кислотами омега-3 для ежедневной поддержки. Скидка 50% на продукты «Магния» бренда «Провизор», а также скидки до 25% на определенные продукты «Нервостронг» для поддержки нервной системы и улучшения сна. Предложение ищи и на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
0: Радио «Рокс». Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. Без осадков, местами возможен туман. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов

сам себе помоги. Это просто январь нарезает круги, клонит ковы, превращается в лед.

песок. Время сожмется в стрелках часов. Взгляд из-под лобья.

0: is Joe.
1: Гарик Сукачев на Радио Рокс с треком «Все чересчур». Тем временем из Британии прилетела весть о том, что в Шервудском лесу погиб знаменитый 1200-летний раскидистый дуб, под которым, по легенде, собиралась банда благородного разбойника Робин Гуда. На размашистой почти 30-метровой кроне впервые не появилась молодая листва. Тем не менее, решено сохранить 11-метровый ствол с ветвями, ну а причина гибели дерева неизвестна, скорее всего, из-за наплыва туристов, которые плотно утрамбовали землю вокруг дуба. Отсюда мы перейдем к музыкальной теме. Дело в том, что Шервудский лес расположен практически посередине между Ноттингемом, к которому он относится, и Шеффилдом. Что любопытно, именно в этом городе, Шеффилд, начинали свой путь группы Def Leppard, Arctic Monkeys, Bring Me the Horizon, Pulp и Джо Кокер. А вот в Ноттингеме, расположенном от Шеффилда всего лишь в 50 километрах, за все время появилась лишь одна группа мирового уровня – это блюз-роковые «Ten Years After» или «10 лет спустя», которыми заправлял гитарист Элвин Ли. Их звездный час пробил на знаменитом фестивале Вудстоке, где они зажгли по полной. А в дальнейшем группа оставалась недооцененной, в том числе и у нас. Мы же послушаем в память о благородном разбойнике трек его земляков из Ten Years After под названием «Я хотел бы изменить мир». Полагаю, под таким желанием хотели бы подписаться многие.
2: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: В Гентару Мебелос большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары. А весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу. Делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Гентарумебелос.лв. Уют начинается здесь.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно, следует.

прейскуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: над Рижским заливом 18 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Кипр подключился к системе электронных рецептов Латвии. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: С 19 июня жители Латвии могут покупать рецептурные лекарства по электронным рецептам на Кипре, сообщила представитель Латвийского центра цифрового здравоохранения Зане Горшкова. Кроме того, кипрские медики при оказании помощи гражданам Латвии по необходимости смогут получить доступ к основным данным пациентов, содержащимся в электронной государственной системе. Речь идет о некоторых диагнозах и информации о хирургических вмешательствах, проведенных за последние 6 месяцев. Обмен электронными рецептами и базовыми медицинскими данными будет осуществляться в обоих направлениях. Это означает, что жители Кипра во время пребывания в Латвии смогут пользоваться аналогичными услугами. В настоящее время Латвия обеспечивает трансграничный обмен основными медицинскими данными с 10 странами Евросоюза – Кипром, Чехией, Эстонией, Францией, Хорватией, Мальтой, Нидерландами, Португалией, Финляндией, Испанией. С 4 марта 2024 года лекарства по выписанным в Латвии электронным рецептом можно приобретать в странах ЕС, с которыми действует система трансграничного обмена данными. Такая возможность особенно актуальна во время командировок и туристических поездок.
2: Про погоду.
1: На долгих выходных Лиго и Янова дня в Латвии будет преимущественно солнечная и теплая погода. Лишь в воскресенье и в Янов день ожидаются дождевые и грозовые облака, свидетельствуют текущие прогнозы. Суббота по всей стране будет солнечной. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха днем от 24 до 28 градусов тепла, местами на побережье воздух будет на градус прохладнее. В ночь на воскресенье, самое короткое в году, с запада страны увеличится количество облаков, местами возможен кратковременный дождь и гроза. При слабом южном юго-западном ветре температура воздуха не опустится ниже плюс 15, плюс 19 градусов. Лишь местами в восточных краях воздух остынет до плюс 13. В воскресенье, в самый длинный день в году, местами пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. В течение дня местами ожидаются сильные ливни. Локально возможен град и сильные порывы ветра. Максимальная температура воздуха плюс 23, плюс 28, на части побережья около плюс 20. В понедельник вернется сухая солнечная погода, ветер будет слабым западного-северного направлений. На восходе солнца температура опустится до плюс 9, плюс 15, днем достигнет плюс 20, плюс 25 градусов. Согласно последним прогнозам, во вторник в день Лиго погода будет преимущественно сухой и солнечной. При слабом северном ветре температура воздуха ожидается примерно на 2 градуса ниже, чем в понедельник. Янова ночь по всей Латвии может пройти без осадков, будет дуть слабый ветер, воздух остынет до плюс 8, плюс 14. В Янов день вероятность дождя возрастет. Возможны также грозовые ливни. Температура не ожидается выше плюс 18, плюс 23 градусов. В конце июня прогнозируется умеренная температура. В некоторые дни будет идти дождь. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Ну вот час на Радио Рокс открыл Король и Шут с треком «Прыгну со скалы». Дело в том, что сегодня отмечает Полтос Александр Леонтьев, известный в определенных кругах как «Ренегат». Всю сознательную жизнь он играл и записывался в забойных бандах «Кукрыниксы», «Горшок», «Князь», а также «Король и Шут», с которыми записал 4 альбома. В наше время шпилит в группе «Северный флот». Ну что ж, наш респект и уважуха «Ренегату», а мы еще одну дату сейчас отметим. Дело в том, что прекрасная леди 50-го года рождения Энн Уилсон, вокалистка американско-канадской группы «Харт» или «Сердце», также отмечает свой хэппи бёздой. Любой из нас хотя бы раз слышал их лирический хит «Alone» про одиночество. Но мы оставим свой выбор на забористом хардроковом треке, прогремевшем по миру на 10 лет раньше, в 77-м. Он называется «Барракуда». Ну что ж, наше поздравление Энн Уилсон, и мы помчались дальше.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Классика группы «Кино» на Радио Рокс, ну а мы продолжаем движение только вперед под все лучшее и любимое. Далее и очень скоро группы «Звери», «Муди Блюз», «Браво», а прямо сейчас свежий выпуск дорожной информации.
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: В общем, друзья, вечерний час пик в латвийской столице повернул к своему завершению. С 17 до 17.45 на мониторе было 8 баллов. В данный момент шестерка, которая готова уступить место 5 баллам в течение ближайшего получаса. Напомню, что разъезжаться начали рано, аж в 2 часа, когда трафик достиг 7-бального уровня. Зато обошлось без яркого и мощного пика, который обычно бывает в половине шестого. Заторы повсеместно продолжают снижаться. Движение затруднено лишь на самых важных и актуальных направлениях. Например, на Карля Ульмане перед Вене Базгатве, причем со стороны островного моста пробка от 10 до 15 минут. Ну и разве что сильно тормозит улица Юглас по направлению к Муриню, там еще и ДТП. В других частях города затруднений на 10 минут и более уже не наблюдается. Что ж, давайте узнаем, какая погода нас ждет по прогнозу в ближайшие 2 дня. В субботу вообще красота, солнечно и до 27 градусов. Ночь на воскресенье станет самой короткой в году. Днем также будет жарко, до 28, но ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ну вот и все. Всем отличных и беспроблемных выходных, особенно тем, кто будет за рулем. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны и оставайтесь в компании любимого радио.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Reklāma.
2: Izpeldini jāncīti virpuļūdens dancītī.
3: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti dabū rauties.
2: Izpeldini jāncīti virpuļūdens dancītī. Tavs līvu akvaparks.
3: www.akvaparks.lv
4: Jāņu tāvi skaidri zina līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina līgo.
3: No 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu!
5: В Гентару Мебелес большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары, а весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу, делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Gentarumebeles.lv. Уют начинается здесь.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

0: На радио Рокс звери, стрегом районы, кварталы, куда многие сейчас добираются парижским затором и пробкам, которые, кстати, идут на убыль. Кстати, если вы собираетесь как следует отметить Лига или Яна в день, а полиция при этом обещает быть бдительной и усиленно выявлять тех, кто под кайфом или под хмельком сел за руль, то, как всегда, есть альтернатива – общественный транспорт. Будут дополнительные рейсы в придачу к уже существующим ночным маршрутам, в первую очередь для праздничных мероприятий в межапарке Гризинкансе и Дзегушкансе. Кроме того, 23 и 24 пассажиры вообще могут ездить бесплатно. И это хорошо. В общем, что знал, рассказал в преддверии длинных выходных. Мы же продолжаем нашу вечеринку под задушевные ритмы «Радио Рокс». На очереди Ума Турман, Чайф Князь, а также Брейнсторм с треком «Выходные» прямо сейчас.
1: «Радио Рокс». Самое то. Твое настоящее.

0: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Baltijas baubas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
2: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
1: Bietes biešu paradīzē.
3: Радио Рокс. Погода.
4: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. Без осадков, местами возможен туман. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается сухая и солнечная погода. Ветер южный, юго-западный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается сухая и солнечная погода. Южный, юго-западный ветер до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов.
3: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: На радио «Рокс» Ума Турман. Вот только дождя нам на Лига и не хватало. Но будем надеяться, что обойдется, и мы как следует отдохнем. На этом простимся до четверга, когда точно так же с 5 до 7 в эфир снова выйдет вечерний экшен «Рок жив». Меня зовут Владимир Тин. Всем добра, бобра и позитива. А этот час запечатают «Сплин», «Крупские сотоварищи» и «Брайан Ферри» прямо сейчас.
1: С вами Владимир Тин. Рок жив. Радио «Рокс».

0: Реклама. В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
1: Рестораны «Вайракс Аулес» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: Светлана Белова. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Радио «Рокс». 88,6 FM.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу.

0: Реклама.
1: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева». На Тербатес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или олей-олей-олей?
2: Izpildīni jāncīti virpuļūdens dancīti.
3: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti dabū rauties.
2: Izpildīni jāncīti virpuļūdens dancīti. Tavs līju akvaparks.
3: www.akvaparks.lv
4: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Халеб.
5: Что ты видишь в твоих снах? Там, наверное, весна.
4: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халеб. 29 августа. Концертный зал «Цинтери». Билеты в кассах «Билеши сервис».
0: Радио «Рокс». Самое то. Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

А я все стаптывал свои башмаки и не заметил, как спустилась ночь. Но ларьки, слава богу, работают и ночью, и я встал, чтобы купить сигарет. Знаешь, Ольга, если б я

Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: и Миградиас. Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале Цинтари. Билеты в Билетсервис.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: The Beatbox — это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
3: От инструментов до одежды все детально

0: отработано.
1: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал Дзинтери. The Beatbox.
0: Билеты Билишу Сервис.
2: Радио Рокс. Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. Без осадков, местами возможен туман. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается сухая и солнечная погода. Ветер южный, юго-западный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается сухая и солнечная погода. Южный, юго-западный ветер до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов.
2: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
4: Прежнего.
5: Я знаю пароль.
3: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
5: А я простила, я простила.
3: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
6: Музыка важнее всего. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Радио «Рокс». Погода.
4: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. Без осадков, местами возможен туман. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается сухая и солнечная погода. Ветер южный, юго-западный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается сухая и солнечная погода. Южный, юго-западный ветер до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Над Рижским заливом 21 час. Радио Рокс. Твое настоящее.
1: С сегодняшнего дня прошу считать меня...

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

слабый пульс в пустоту. Первое, что слышишь, просыпаясь с утра, открывая глаза, вспоминая себя. Это было как вспышка ярким белым огнем, освещая серость будний день за днем. Я все же поздно заметил, что стою у стены, у которой точно нет другой стороны. Но я ни капли не жалею о том, что было со мной. Хоть я как был слепым, так и остался слепой. Пусть вселенная исчезнет в черноте пустоты, мне на все наплевать, когда со мною.

тобой, как вспышка, ярким белым огнем, освещая серость будний день за днем. Я все же поздно заметил, что стою у стены, у которой точно нет другой стороны. Но я ни капли не жалею о том, что было со мной, хоть я как был слепым, так и остался слепой. Пусть вселенная исчезнет в черноте пустоты, мне на все наплевать, когда со мной.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. Без осадков, местами возможен туман. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается сухая и солнечная погода. Ветер южный, юго-западный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается сухая и солнечная.

0: погода. Южный, юго-западный ветер до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов.
1: Если слушать, то Радио Рокс.
2: Два влюбленных панка, бога в ритмах фанка, пляшут на таганке, пофиг на других, чувства наизнанку.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. Без осадков, местами возможен туман. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается сухая и солнечная погода. Ветер южный, юго-западный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается сухая и солнечная погода. Южный, юго-западный ветер до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. Без осадков, местами возможен туман. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается сухая и солнечная погода. Ветер южный, юго-западный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается сухая и солнечная погода. Южный, юго-западный ветер до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов.
0: Радио Рокс.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Во хмелю слегка лесом правил я, не устал пока, пел за здравие, а умел я петь песни вздорные, как любил я вас, очи черные, то плели, то неслись, то трусили рысцой и болотную слизь. Конь швырял мне в лицо, только я проглочу вместе с грязью слюну, штоф у горла скручу и опять затяну. Очи черные, как любил я вас, но прикончил я то, что впрок припас. Головой тряхнул, чтоб слетела блажь, и вокруг взглянул, и присвистнул аж. Лес стеной впереди, не пускает стена, кони прядут ушами, назад подают. Где просвет, где прогал, не видать ни рожна.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Латвия.
1: Фрегат твоей мечты раздавили льды давным-давно.

Ты освежаешь водой мертвых морей. Твоя душа, как музей гениальных изделий и редких вещей. Я хотел бы остаться с тобой, но твое жилище — проклятый дом.

из тьмы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны.

Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
1: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.